Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра. МВ Радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 12 до 19 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и как продвигается освоение космоса.
0: Новости.
1: Беларусь не желает вступать в какие-либо военные конфликты. Об этом заявил президент нашей страны во время церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Глава государства подчеркнул, что белорусы помнят о крайне тяжелых условиях немецко-фашистской оккупации, потому официальный Минск не намерен принимать участие в боевых действиях. Вместе с тем Александр Лукашенко подчеркнул, Беларусь будет обороняться от возможной агрессии недружественных государств. Внешний оборот товаров в Беларуси вырос примерно на 20%. Такой информацией поделились в Нацбанке. Ведомство сравнивало числа за первые 5 месяцев этого и 2025 годов. В денежном эквиваленте показатель превысил отметку в 40 миллиардов долларов. Специалисты отмечают, что объемы импорта больше экспорта отечественной продукции. Такую ситуацию объясняют спросом со стороны населения и компаний.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз перечислил Украине первый транш крупного кредита. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, официальный Брюссель направил Киеву около 4 миллиардов евро. Деньги предназначены для производства беспилотников. Политик отметила, что вскоре власти Украины получат и другую финансовую поддержку. Также руководитель сообщила, вскоре страны НАТО намерены обсудить усиление украинской системы противовоздушной обороны. К новостям регионов. Первый национальный охотничий фестиваль пройдет в Воложенском районе. Мероприятие организуют на территории Налибокской пущи 25 июля. Организаторы подготовят для гостей различные точки интереса. В их числе электронный тир, виртуальная зона лучников и прокат квадроциклов. Также на событии будут работать множество торговых точек лесхозов и представителей охотничьей индустрии нашей страны. Другие подробности можно узнать в интернете. И в завершение выпуска. Китай и США находятся в состоянии новой космической гонки. Об этом заявил глава американского агентства НАСА. Он отметил, что официальные Вашингтон и Пекин намерены высадить своих астронавтов на Луну почти в одно и то же время. Речь идет о миссиях примерно через 2,5 года. Руководитель признал, Поднебесная может обойти Белый дом и первой вернуть людей на спутник нашей планеты. Тем не менее, глава НАСА уверен, США в итоге обеспечат свое долгосрочное пребывание на Луне.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: сил как будто бы больше вообще не стало.
1: Заметили мы не только это, а то, что на часах еще 7 часов и 9 минут. Самое время вливаться в ритм начинающегося дня. И это было правильным решением выбрать нас. Тут и заряд бодрости, и интерактивы, и новости свежее, чем хлеб в магазинах.
0: Видя небо хмурится, значит, будет дождь. Или все-таки нет? Узнаем наверняка и поговорим
2: о погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, временами дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 до плюс 22.
0: В столице сегодня также облачно, ночью с прояснениями было. Временами дожди, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха утром от 12 до 15, днем до плюс 19.
1: Ну, в целом, будто бы ничего нового, да? Вот природа решила не заморачиваться. Просто сделала Ctrl-C, Ctrl-V с вчерашнего дня. Ну, а поскольку мы тоже своего рода дети природы, то мы идем по пути у матери.
0: И идем по дорожке под названием «Гороскоп на удачу». Дойдем до нее под конец часа и обязательно расскажем, что ждет каждого знака зодиака.
1: Также, кто окажется победителем и отправится в Хиропарк, мы узнаем в середине часа.
0: А также поговаривают, что Трамп устроил скандал на чемпионате мира по футболу и стал мемом. Что к чему, где он там засветился, обязательно поделимся очень скоро.
1: Ну что же, для тех, кто считает, что вторник это день, ну, не особо сильно легче, чем понедельник, то напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM, это Минская волна. Юлия Умарова и Женя Тихонов, мы обещаем, что это утро будет по-настоящему бодрым.
0: А поможет нам с этим справиться музыка, как и всегда. Поэтому, друзья, доброе утро, просыпаемся.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Разбор полетов.
1: Всем доброе утро. Улетное утро продолжает свое вещание. И, возможно, у кого-то оно не совсем доброе, если вы, например, фанат сборной Боснии и Герцеговины. Потому что сейчас будет новость, от которой у вас может задергаться глаз. В общем-то, Трамп устроил скандал на чемпионате мира по футболу и стал мемом. Политика добралась, как видите, и до футбола. Как всегда, неожиданно и неприятно.
2: На самом деле, политика и спорт — это всегда взаимосвязанные вещи, как и политика и наука. Политика проникла уже во все сферы, поэтому, да. А, грубо говоря, что бы мы тут ни обсуждали, политика будет виновата. Вот представьте, да, вот к нашему случаю. Лучший бомбардир сборной США Балагун получает красную карточку во время матча с Боснией и Герцеговиной. Ну, как бы все логично здесь, да, нарушение, наказание, преступление, наказание, вот как у Достоевского все. Спортсмен должен пропустить следующую встречу с Бельгией, ну... Переживут, ничего страшного, бывает. Но тут из-за спины латиноамериканского нападающего вырос рыжий защитник, и ФИФА звонит сам, между прочим, Белый дом.
1: Да, все правильно. Сам президент США лично попросил отменить дисквалификацию футболиста. И знаете что? Отменили.
2: Вот так
1: впервые
2: просто.
1: В истории чемпионатов мира красную карточку отменили. Но не по спортивным причинам, а потому что так надо. Я вот всегда думала, что президенты только войны развязывают, а нет, смотри, оказывается, еще и судейством занимаются, подрабатывают.
2: Ну, я вообще предположу, что теперь, наверное, каждый футболист, который получит карточку, будет молиться не столько Богу там, да, а вот Трампу непосредственно.
1: Мир сошел с ума,
2: абсолютно,
1: друзья.
2: Точно.
1: Но это же еще не все. Дональд, как истинный поборник справедливости, сердечно поблагодарил ФИФА за это историческое решение.
2: Ну, и вот а что дальше-то на самом деле? Эрдоган, может, тоже удалит всех, кто не поддерживает Турцию? Или вообще, как где-то видано вообще, чтобы президент страны лез судейство в футбольном матче.
1: Это даже смешно.
2: Нет, это уже даже не смешно. Но самое интересное, что ФИФА вообще на это пошла. Они реально, что ли, побоялись обидеть Трампа? Или, может, у них там какой-то договор секретный, ты там отмену карточки, а мы тебе скидку на следующий чемпионат. Не знаю. Но выглядит это как фарс.
1: Я тоже этого придерживаюсь. Но, друзья, давайте посмотрим правде в глаза. Зачем вообще играть, если все решают в Белом доме? Хочется верить, что спорт — это про честную игру и про то, что побеждает сильнейший, а не тот, за кого позвонил президент. Ну и, кстати, если вы увидите мем с Трампом и футбольным мячом, скиньте нам, мы тоже хотим посмеяться.
2: Кстати, между прочим, напоминаем, что мы здесь в «Улетном утре» абсолютно всегда за честность, абсолютно как два спортсмена в прошлом, за честные соревнования и честные итоги.
1: А бывших спортсменов не бывает.
2: Абсолютно точно. Это. Поэтому мы организовали свою собственную игру «Вылет, ты поймаешь», которая будет через несколько минут, и поверьте, вот уж где по-настоящему все честно. Но сначала музыкальная пауза.
0: «Улетное утро». Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на «Минской волне». Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: ответит и поймаешь.
1: Удлиненные и бурные выходные – это всегда, ну, скажем так, палка о двух концах, да? То есть, с одной стороны, мы были больше, гуляли больше дней, чем обычно, а вот с другой, будто бы силы все откуда-то, ну, прям пропали. Поэтому спасем ваш день в рубрике «Вылети, ты поймаешь», если мы еще не успели взбодриться.
2: Да, друзья, мы уж точно знаем «Улетное утро» все о утреннем подъеме и о том, как тяжело войти в этот рабочий ритм. Поэтому переправу вам сегодня устроим с помощью «Хиропарка». Это пространство активного отдыха для взрослых и детей в Минске. Здесь можно просто попрыгать на батутах, заняться фитнесом с инструктором или покорить скалодром.
1: Хотите экстрима? Тогда прыгайте на сноуборде прямо на батуте. Хиропарк – это идеальное место для дня рождения, корпоратива или любого праздника с анимацией. Проведите время ярко и весело всей семьей.
2: Но для этого вам нужно пройти по нашим трем пунктам. Mm-hmm. Во-первых, внимательно слушать музыку на МВ-радио в ближайшие несколько минут. В одной из них мы спрятали секретную отбивку. Как только вы ее расслышите, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307.
1: Ну и, конечно же, самое, наверное, важное, последнее условие для тот, кто ответит правильно и окажется в том числе еще и первым, забирает сегодня сертификаты в Хиропарк. Так что дерзайте, что еще можно сказать.
2: Кто первый, того и тапки. Поэтому поехали слушать музыку.
0: Трек с белорусским акцентом.

0: мне кажется, эта песня от Крем-Соды идеально описывает то состояние, когда нужно отпустить вчерашнее и уже начать этот вторник с чистого листа. И для этого наш интерактив вылетит. Поймаешь, сделал все возможное, чтобы осчастливить одного из наших слушателей.
1: Осчастливит, ну, не знаю, насколько получится, но в другом случае получится назвать имя того самого победителя.
0: Давай.
1: По-моему, это была у нас Галина. Сегодня номер, который заканчивается на 0470. Мы ее поздравляем и напоминаем,
0: ура!
1: Что сегодня фраза у нас была «Вода водится, спать не годится». Вот такая вот маленькая трансформация на текст Ольги Бузовой произошла. Ну, любим мы ее здесь очень странной, непонятной
0: и
1: любовью.
0: И не скрываем этого даже,
1: ну,
0: факта.
1: Да. А что здесь скрывать?
0: Да, друзья, так же, как и нечего скрывать, кто был партнером нашего розыгрыша, а именно Хиропарк. Туда и отправляется Галина в пространство активного отдыха для взрослых и детей в Минске. Здесь можно просто попрыгать на батутах, заняться фитнесом с инструктором или покорить скалодром. Хотите экстрима? Не вопрос. Прыгайте на сноуборде прямо на батуте. Хиропарк – идеальное место для дня рождения, корпоратива или любого праздника с анимацией. Проведите время ярко и весело всей семьей. И обязательно присылайте фотографии. Мы ждем фотоотчет.
1: Да, такое мы любим. И напоминаем, что пора оставить приятную мотивирующую точку в нашем первом часе. Ну, а лучше целых 12 этих самых точек, зодиакальных. Поэтому через несколько треков мы расскажем, кого и что ждет в этот вторник.
0: Не разбегайтесь, совсем скоро будут подробности.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: А вот и он подъехал. Кстати говоря, астрологи говорят, что день обещает быть многообещающим. Но у каждого, как и всегда, свое обещание. Каждому дано будет по заслуге, по потребностям. Да. Ну и, конечно же, по недосыпу тоже.
2: Ну, по заслуге, по потребностям напоминает один очень старый лозунг. Где-то около 100 лет назад его говорил некий Владимир Ильич. Но в любом случае у нас здесь немножко другая стезя. Мы здесь делаем предсказания для каждого знака зодиака.
1: Поехали.
2: Итак, Овны, что ждет вас сегодня? Вы можете столкнуться с неожиданными поворотами судьбы, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие и не торопиться с решениями. И это, между прочим, для Овнов дается крайне тяжело всегда.
1: Не торопитесь, Овны, а то успеете еще, не дай бог. Тельцы, этот день подходит для того, чтобы заняться финансовыми вопросами. Вы можете найти новые источники дохода или улучшить свои инвестиции. Хотела
2: приятно.
1: Бы я быть другом тельцов.
2: Близнецы, общение будет сегодня в центре внимания. Вы сможете наладить контакты, которые в будущем принесут вам пользу. Поэтому будьте открыты к новым идеям.
1: Раки, эмоции могут взять верх, поэтому постарайтесь не поддаваться панике и обсудите все свои чувства с близкими. Это поможет вам найти поддержку.
2: Львы, ваши лидерские качества сегодня будут особенно заметны. Используйте это время, чтобы продвигать свои идеи и вдохновлять других.
1: Девы, сегодня вам стоит сосредоточиться на деталях. Возможно, предстоит решить какую-то задачу, требующую внимательности и аккуратности. Ну, этого у дев хоть отбавляй.
2: Перфекционисты по знаку рождения. Весы, день будет полон авантюр и возможностей для незабываемых приключений. Это приведет к неожиданным встречам. Главное, чтобы не в каком-нибудь отделении милиции.
1: Ну, ни в коем случае, весы. Отчитайтесь, там, 10, чтобы дома были. Скорпионы, вам будет легко находить общий язык с окружающими. Используйте этот день для обсуждения важных вопросов и планирования будущего.
2: Стрельцы, ваши амбиции могут столкнуться с реальностью, поэтому будьте готовы к компромиссам и не бойтесь пересмотреть свои цели.
1: Козероги, вы будете полны идей, но не все они могут быть реализованы сразу. Поэтому выберите наиболее важные и сосредоточьтесь на их осуществлении.
2: Водолеи, сегодня вы можете почувствовать потребность в уединении. Позвольте себе немного отдохнуть и переосмыслить свои желания и цели.
1: Водолеи, мы вас понимаем как никто, поэтому позвольте. И рыбы, эмоции будут на пике, но это не повод сдерживать себя. Вы тоже можете позволить чувствам своим выйти на первый план. Никто вас не осудит, рыбы.
2: Именно таким был гороскоп и больше никаким на сегодняшний день. И поэтому позволяем мы себе уйти на второй план в ожидании Екатерины Гунько, которая уже составила свежий выпуск новостей. Ну, конечно же, она будет, как и всегда, спустя небольшую музыкальную паузу.
1: Не скучайте.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, на что могут пожаловаться белорусы и где произошло ограбление музея.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан провели переговоры в Минске. Об этом рассказали в МИД нашей страны. Стороны обсудили политическое, торгово-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также взаимодействие на международных площадках. Собеседники подтвердили намерение углублять стратегическое партнерство и обсудили подготовку предстоящих визитов. В Министерстве труда и соцзащиты напомнили, кому положена дополнительная профессиональная пенсия. Ее могут получать те, кто работал в особых условиях и не получал досрочную пенсию, а также достиг пенсионного возраста и постоянно проживает в Беларуси. Кроме того, на лицевом счете ФСЗН должны быть пенсионные сбережения от дополнительных взносов работодателя. Размер выплаты равен бюджету прожиточного минимума. Сейчас это почти 510 рублей. Получать выплату можно независимо от других пенсий и даже при продолжении работы. В июне ее получали более 8 тысяч человек.
0: К новостям в мире.
1: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Альянс не может закрыть все потребности Украины в противовоздушной обороне. По его словам, есть пределы для производства средств ПВО как в Европе, так и в США. Он отметил, что страны НАТО делают все возможное, но мощности недостаточно. Он отказался комментировать запрос Киева на производство ракет «Патриот» по лицензии. Ранее советник главы Минобороны Украины заявил, что у ВСУ почти не осталось ракет для этих комплексов. Белорусы, которые столкнулись с проблемами при оформлении самовольно занятых участков, могут позвонить в Комитет государственного контроля. Во время горячей линии принимаются жалобы на необоснованные отказы местных властей в легализации, а также на волокиту и затягивание сроков. Звонить можно сегодня с 9 до 17 часов, кроме перерыва с 13 до 14, по короткому номеру 191. И в завершение выпуска: во Франции в музее Эльзаса похитили редкие экспонаты на 4 миллиона евро. Несколько человек в капюшонах выломали дверь, разбили витрины и украли 20 ювелирных изделий из хрусталя. По данным местных властей, воры действовали целенаправленно и выбирали самые дорогие предметы. После ограбления Лувра в октябре прошлого года музей в Эльзасе также получил статус объекта особой важности и должен был находиться под усиленной охраной. Расследование продолжается.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Влетаем в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
4: Улетное утро продолжает. Всем привет, с добрым утром, с новым днем. У нас тут парижане появились в студии.
5: Уи-уи, едем дальше.
4: Пробуждаемся. У каждого свои планы на этот день. У кого-то грандиозные, у кого-то обычные, бытовые. Добраться до работы в этот дождливый вторник. Но помимо нас есть еще и легендарные люди, например, как белорусские женщины, да? Космонавты, между прочим, Анастасия Ленкова решила поднять планку так высоко, что в космос собралась махнуть, представляешь? Напомним, что Ленкова – это научный сотрудник онкологии и медрадиологии, то есть врач-хирург, космонавт. Она собралась не просто в космос летать, а провернуть там хирургическую операцию в невесомости. Вот так новости с утра.
5: Вообще, в принципе, она заявляет то, что гравитация, по факту, это просто техническая задача. Ну, по факту, ну, так оно и да. есть. Да. Придумать, как зафиксировать пациента и инструменты, чтобы они не летали по отсеку МКС. И на самом деле, мне кажется, здесь надо нервы вообще стальные иметь, потому что вот техническая задача такого плана, ну, это, наверное, как для вас на каблуках по гололеду пройтись.
4: Лично для меня, да, это задача со звездочкой. Но будем надеяться, что у нее все получится. Она говорит, что сначала будут тренироваться на Земле, а потом уже в космос открытый. И знаешь, если...
5: Слушай, ну если Пересильд отправили в космос для досъемок, то вообще никаких
4: напомнила,
5: проблем не будет.
4: Фильм «Вызов». Но если у нее получится, честно, я запишусь к ней на прием. Может, не в космос, но если она будет оперировать, я готова лететь хоть на Луну.
5: В общем, давайте будем сегодня как Ленкова. Целиться выше. Ну, а мы напоминаем, что еще 2 часа Юлия Умарова и Женя Тихонов будем мы с вами. И, кстати, вот вам планы на второй наш час.
4: Ловите, да. Будем разыгрывать билеты в мир иллюзий в нашей дозаправке. Там и в космос можно, и в пустыню, куда хотите. Главное, участвуйте.
5: А также поговорим о, скажем так, своеобразном единодушии правительства и людей в Армении. Но это ближе к середине часа.
4: И через несколько мгновений будем праздновать сегодняшний день 7.07. Какая красивая дата. Угу. Есть у нас поводы, будем обсуждать, будем отмечать. Не переключайтесь.
5: Вот и договорились. Напоминаем, что мы с вами на волне 97.4 FM и «Улетное утро». И правда обещает, что все будет у вас улетно.

0: Если что сегодня за день нам уже абсолютно понятно, то вот...
1: 7 июля.
0: Какой именно сегодня день, еще только предстоит узнать. Праздники и поводы в студии. Топ-3 уже ждет своего часа.
1: Итак, друзья, Иван Купала, в нашей стране известный как Купали, один из самых почитаемых праздников славян. Рассказывать его ритуалы мы не будем, мы и так знаем их лучше, чем таблицу умножения. Вот нам больше интересно, как это так праздник сумел дожить до наших дней, учитывая все турбулентности. И у нас есть ответ. Его символизм.
0: Очищение и духа, и тела как-то уж очень хорошо сплелось в этом празднике и язычество, и именно вот православные такие вот мотивы.
1: Ну и
0: так,
1: народные какие-то, да.
0: Да, вот именно к этому я и веду. Так что в любом случае напоминаем, что будьте чисты и далеко в лес только, пожалуйста, не заходите.
1: За земляникой.
0: Да нет, мы понимаем, что папороть кветка вас очень сильно манит к себе, но вот давайте вернемся домой в целости и сохранности. В любом случае, как бы там ни было, получайте наслаждение от этого праздника и, пожалуйста, там слишком сильно тоже через костры не прыгайте.
1: Да,
0: особенно
1: во всем
0: в юбках.
1: Нужно знать меру. Также Всемирный день прощения. Сегодня непрощенное воскресенье, но около того. Вот заметили, как иногда мы близким людям, да, какую-то боль причиняем, хотя надо не забывать, что это самые близкие, самые родные.
0: Да?
1: Но даже если мы где-то оступились, отстранились, обиделись на какую-то мелочь, можно всегда попросить прощения.
0: Да.
1: Чисто от души, и будете вы прощены по всем своим проступкам.
0: Ничего себе, сказала вот прям какой-нибудь
1: прости меня, коллега.
0: Поп в церкви. И ты меня тоже, кстати, прости. В общем, этот груз нести нам вовсе не обязательно. Поэтому давайте делать жизни себе и другим проще, а события вокруг и так все усложняют. Так что давайте, на тех, кого обиду держим, или тех, кто держит обиду на вас, всем, пожалуйста,
1: мы
0: прощения.
1: Мы за мир
0: вот
1: во всем
0: все.
1: Мире.
0: Конечно же.
1: Но еще, знаешь, гляди, на нервах болеть начнем, психосоматикой всякой. Это же
0: да.
1: Все оттуда, от головы.
0: Да, и, конечно, последний повод именно такой. День борьбы с психосоматическими заболеваниями. Что это такое? Ну, это когда вас беспокоит боли, вы диагностируетесь, а вам говорят, да у вас все в порядке, от чего как бы и нет. Так вот, это она самая, вот именно, психосоматика. Угу. Поэтому довольно подробно мы разобрали психосоматику в нашем подкасте «Психология головного мозга». Найти его можно на нашем YouTube-канале «Минская волна», как и многие другие наши проекты. Поэтому подписывайтесь, следите за нами и поверьте, психосоматика вам будет не страшна, как и, на самом деле, многие проблемы от головы.
1: Да, и от головы дурные всякие мысли тоже исходят. Например, те, которые крутятся в новостных лентах.
0: Угу.
1: Вот об одном таком случае поговорим совсем скоро. Там единодушие Армении подключилось.
0: Угу.
1: Нужно освежить в памяти новостную повестку.
0: Но сначала музыкальная пауза для, скажем так, чтобы сбавить пыл.
1: И скинуть все балласты.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама. Собака. МВ-волна.

0: Разбор полетов.
1: Что ж, продолжаем наше утро с международной повестки, но вот без всякой скуки. Ереван сегодня — это не только абрикосы да длинные тосты, да? За столами. Однако, да, это еще оказывается и эпичный блокбастер под названием «Доступ к правительству закрыт».
2: Да, в общем-то, местная полиция решила устроить фейс-контроль для протестующих у здания правительства. А все почему? Туда приехала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Встреча с Пашиняном – дело серьезное, сами понимаете, не до лишних зрителей.
1: Однако активисты так не считают и явно не оценили всю эту, весь этот сыр-бор. Они требуют освободить политзаключенных на секундочку и кричат, что Урсула — это, цитируем, спонсор диктатуры.
2: Ай-яй-яй.
1: Вот представляешь, да, приехала дама с большими планами на евроинтеграцию. Да. Ну, а ей, грубо говоря, руку не подают, а называют еще спонсором всяких гадостей.
2: Обидно
1: наверное, досадно, ну ладно.
2: Но ирония в том, что протестующие возмущены. Мол, фон дер Ляйен пожала руку тому, при ком, по их словам, тюрьмы ломятся от политических.
1: Как
2: при
1: будто
2: этом,
1: бы в первый и последний
2: да,
1: раз.
2: Да, это во-первых. Во-вторых, сама Урсула, наверное, думала, я просто за кофе, а вы тут с революцией своей.
1: Кстати, да, полиция уже перекрыла доступ и очень-очень красиво, так, чтобы гости явно не видели недовольных лиц. Но а недовольные лица не видели гостей. Все цивилизованно, по-европейски получилось. Почти как в очереди за визой, но как бы с элементами легкой армянская драма. Кстати, есть такие?
2: Драма или свадьбы? Армянские свадьбы есть.
1: Драмы. Я бы посмотрел.
2: И веселые. Но слушай, а нам в Минске этот перформанс напоминает старый анекдот. Хочешь устроить демократию, не забывай про швейцаров. Но если серьезно, ребят, вы там в Ереване, конечно, молодцы, боретесь за справедливость. Но, может, для начала просто отодвиньте баррикады, чтобы хоть как-то спокойно завести, не знаю, какие-нибудь
1: старые. Да. Там, глядишь, может быть, и договорятся. Поэтому, пока Пашинян с Урсулой обсуждают высокое, полиция обсуждает, как бы им не пропустить низкое. Главное, чтобы в итоге все разошлись с миром, ну и, конечно же, без осадочка.
2: Да. Ну а мы с вами, дорогие слушатели, делаем вывод. В Ереване даже встреча с еврочиновниками превращается в национальный вид спорта, то есть перекрытие дорог. Такое бывает, да. Но у нас никаких перекрытий не намечается.
1: Конечно
2: поэтому
1: же.
2: В ближайшее время будем с вами играть и дозаправляться. У нас есть на кону подарок «Мир иллюзий».
1: Да, между прочим, поэтому, если нас слушают россияне, мне кажется, эта рубрика для них как можно более актуальна. Дозаправка – это то, что нужно.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Дозаправка. Мы уверены, что далеко не каждый и не все были с нами аж 7 часов утра.
1: Это
0: и
1: нормально.
0: Да, кто-то потому что счастливчик и умудряется проснуться чуть позже, как настоящий хозяин жизни. Но вот не задача. Вы могли пропустить наш первый интерактив или, скажем так, просто не выиграть в этот раз. Ну, хорошо, что есть второй. И подарок, кстати, прилагается в нашей дозаправке.
1: Все в лучших традициях улетного утра, друзья. Сегодня мы разыгрываем «Мир иллюзий». Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
0: Ну что же, для того, чтобы попасть туда с помощью нашего МВ-радио 97.4 FM, придется сделать выполнить несколько следующих условий. Во-первых, первым же самым делом забегайте уже в наш телеграм-канал. Подписывайтесь на него, конечно же, потому что такое мы любим. И напоминаем, что там есть уже задание, которое нарисовано на листе А4. Ваша задача — это разгадать, что мы такое изобразили сегодня.
1: Я очень старалась, честно.
0: Старалась.
1: Не судите строго, но...
0: Даже капелька вот так вот по лбу текла, видел.
1: Да.
0: Вот так вот,
1: все
0: в общем.
1: Именно так.
0: И, конечно же, как только вы поймете, что мы там изобразили, присылайте ваши догадки в наши социальные сети Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в комментариях сразу под этим рисунком. Мы все просматриваем. Ну и давайте в этом интерактиве у нас будет победитель под номером 23. Вот захотелось.
1: Легко. Именно его мы найдем, вычислим и отправим заветное сообщение, что вы победили. Но перед этим нужно постараться, а мы устроим вам атмосферу, так сказать, в виде нашей музыки, поэтому идем искать победителя.

0: Автозаправка.
1: 8:48. Друзья, пришло время подводить итоги дозаправки. И знаете, все-таки совершенное лучше совершенного. Именно по такому принципу мы сегодня рисовали задание для нашей дозаправки, с которым вы все, безусловно, справились.
2: Это ты вообще к чему? К какому совершенству ты сегодня стремилась?
1: Я стремилась к тому, чтобы все догадались, что правильный ответ был каратист.
2: Именно такой ответ он и был. И сегодня искали мы человека под номером 23, и вы подкинули нам, скажем так, очень неплохой квест, потому что ответов было всяких и разнообразных.
1: Удар был, да.
2: Тхэквондо, бросок, все это отлично. Некоторые даже ответили полным текстом. Каратист и красный пояс. Но все-таки было каратист, просто каратист. Сегодня правильно ответила, оказалось, 23-й. Это у нас Инна, номер которой заканчивается на 9273. Поэтому, Инна, мы вас поздравляем. Главный редактор уже знает ваш номер телефона и скоро будет с вами связываться. Так что не теряйте.
1: Ура! Да, дорогая наша Инна, вы отправляетесь в мир иллюзии. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзии приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну а наше место... Волна 97.4 FM обещает стать беспрецедентным приключением для всех тех, кто любит новости и новостные выпуски. Поэтому Екатерина Гунько через несколько минут все подробно расскажет. Ну а пока давайте насладимся с вами музыкой на нашей волне.
1: Поехали.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: только хиты. Ловим ритм. Слушаем лучшее. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Бунько, расскажу, где станет больше роботов и что нужно знать любителям живописи.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан наметили новое направление сотрудничества между регионами. На встрече в Могилеве стороны обсудили поставки сельхозтехники, молочных продуктов и мебели. В свою очередь, Узбекистан готов поставлять фрукты, текстиль и автомобили. Также достигнуты договоренности о культурных и спортивных обменах. Стороны планируют участвовать в совместных мероприятиях. Например, в празднике Александрия собирает друзей. Делегация из Узбекистана пробудет в Беларуси до 9 июля включительно. В Беларуси проектируют полностью роботизированное производство. Соответствующий указ уже подписан. Основная цель – довести количество машин до 100 на 10 тысяч работников к 2030 году. Над проектами работают технические университеты напрямую с местными заводами. Один из примеров – в Минской области на предприятии «Белджи». Здесь уже работают 76 промышленных роботов. Их число планируют увеличить до 150. Спрос на устройства высокий. Нужны манипуляторы, гуманоиды и логистические роботы. В перспективе человек будет лишь контролировать процесс.
0: К новостям в мире.
1: Военные расходы стран НАТО в Европе и Канады уже почти достигли 4% ВВП. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Марк Рютте. По его словам, они будут тратить на оборону столько же, сколько и США. В прошлом году рост составил 20%. В этом году на ключевые военные нужды планируют потратить 258 миллиардов долларов. Заявление прозвучало перед саммитом НАТО, который начинается сегодня в Анкаре. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершении выпуска картину Марка Шагала «Над городом» из Третьяковской галереи впервые покажут в Беларуси. Временная экспозиция откроется в Витебске 16 июля в день старта Славянского базара и продлится 2 месяца. Полотно входит в ту же серию, что и знаменитая прогулка, которая сейчас выставлена в Минске. Ее показ уже продлили до октября. Напомню, Марк Шагал родился на Витебщине и прославил Беларусь, став мировым символом художественного авангарда 20 века. Выставка станет подарком для всех поклонников творчества художника.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Доброе утро. Ну как вы там? Погода нас не щадит, а вместе с этим и магнитные бури.
6: Пока что живем.
5: Да, живем-живем, но наша матушка-Земля попала под настоящую космическую раздачу. Ага. На нее, друзья, обрушилась мощнейшая магнитная буря, и это не просто, ой, что-то голова болит, это вторая по силе за год.
6: Да, оказывается, что поле Земли почти 24 часа держалось под давлением солнечного ветра.
5: Она чувствовалась
6: вчера. Грубо говоря, как мы с вами после выходных, да, только вот у нас в конце рабочего дня обычно все заканчивается, а тут почти сутки космического стресса.
5: И теперь у нас есть официальное научное обоснование вот этой ломоты костей, спины, коленей. Это солнце довело, да, это все оно.
6: Конечно.
5: Что нам советуют, чтобы пережить этот солнечный удар? Ну, как и всегда, избегать стресса, отлично. За это в ответе есть музыка наша, антистресс тот еще.
6: Да, вот только пока мы еще не взглянули на ситуацию на дорогах, у нас может быть это как антистресс, потому что там в Яндекс.Пробках сейчас стресса схватить можно еще такого. Но да, лучше все знать заранее, верно? Поэтому через один трек мы все посмотрим, все узнаем и, конечно же, все расскажем.
5: Предупрежден, вооружен.

0: Пристегните ремни.
1: 9:12. Пристегнуты ремни, надеюсь, у всех. И уже нам приходит сообщение, что быстрее говорите пробки. Как там обстоят дела? Сейчас все расскажем. Подождите, потерпите. 7 баллов, нужно обо всем и по порядку.
2: Именно об этом говорит сервис Яндекс.Пробки. Так что мотайте на ус. Если он есть, если его нет, все равно растите и мотайте. В общем, первое ДТП на юго-западе МКАДа с затором. Также ДТП на западе МКАДа, будьте внимательны. На юго-востоке МКАДа тоже ДТП с затором. ДТП на Ванеево с пробкой, которая даже на Денисовскую перекинулась. Mm-hmm. Также на Машерова с осложнением движением и на Льва Толстого. Также осложнено.
1: Теперь пролетим над пробками. Северо-восток МКАДа весь стоит. Участки на Сурганово, Долгиновский тракт, будь он неладный. Кольцо-развязка на Пушкинской, станция метро на Ванеево. Улица Красная, вообще там бордовая на Ванеево. Да. Куйбышева, Киселева, Ульяновская, все сюда.
2: Заторы на Якуба-Колоса, участки на проспекте Независимости, у станции метро Петровщина, на Адоевского, Шаранговича, Жуковича, Романовская Слобода, Ленина. И, боже мой, это какой-то коллапс сегодня.
1: И не забываем, друзья, что проспект Независимости также перекрыт. Угу. Ведутся дорожные работы на мосту. Нам несколько месяцев предстоит выбирать альтернативный проезд. Но ничего, мы держимся. Музыка и наши планы нам в этом помогают.
2: Да, у нас планы как-то без альтернатив, но, возможно, даже это и хорошо. Это наш личный якорь для заземления сегодня. Поэтому уже предлагаем заглянуть в наш инстаграм-канал и проголосовать, а точнее сначала посмотреть, какие два трека сегодня будут у нас бороться за первенство.
1: Звание лучшего, да.
2: За первенство в нашей удачной посадке.
1: Также лето, время, когда даже обычный вторник хочется превратить в приключение. Мы расскажем об одном трендовом направлении этим летом уже в середине часа.
2: А также расскажем лайфхак от старшего поколения, как правильно перетаскивать мебель сразу после музыкальной паузы.
1: Это ты старшим поколением себя назвал?
2: Нет, это мне недавно буквально указали мое место.
1: А, ладно. Ну, мы тоже знаем свое место. Уходим в тень, а вам ставим музыку.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Наши на Минской волне.

0: Запасной аэродром.
1: Вот представьте, вы всю жизнь занимаетесь спортом, таскаете железо, повышаете свои показатели, мышцы растите.
2: Пакеты из магазина домой.
1: Причем, что 4 из них только в зубах. Ваш бицепс уже больше баскетбольного мяча. И вот вы двигаете шкафы во время ремонта, надрываетесь, сил многое тратите. Я думаю, что ситуация с ремонтом знакома абсолютно всем и каждому.
2: Это абсолютно так. И тут приходит женщина, которая уже и за 70, и спокойно перетаскивает шкаф, будто он пушинка. Нет, это не история из комиксов или сказ о богатырях. Тут дело, друзья, в подходе. Сейчас расскажем, как сделать перестановку с комфортом и без перенапряжения.
1: Итак, бытовая ситуация заключалась в следующем. Мы берем массивный кусок плотной ткани. Так. Можно, допустим, тот же самый плед, если он вам не так важен. Приподнимаем одну часть шкафа и просовываем ткань так, чтобы он был примерно под половиной перетаскиваемой мебели.
2: Подожди, все равно нужно поднять шкаф. А где силы взять?
1: Погоди, все разберемся дальше. Затем заботливо ставим шкаф, беремся за ткани и не спеша начинаем двигать.
2: А, я поняла, вот так. Хитрость побеждает силу, но сохраняет вашу самооценку и время. В общем-то, больше не будет никаких травм, только эффективность. Но я еще дополню, что все-таки в одиночку метод не то, чтобы уж очень удобен,
1: а от второго
2: человека тоже отказываться не стоит.
1: Да, пусть он легонько приподнимает противоположный конец шкафа, ну так, за верхотуру, да, и придерживает немного. И все ваши странные перестановки станут чем-то таким более медитативным. То есть это идеальный способ для того, чтобы тащить по плитке, ничего там не покоцать, ничего не поломать. По ламинату тоже очень хорошо подходит.
2: Ничего.
1: Но лишний еще лайфхак от меня конкретно будет, если у вас дома напольное покрытие в виде линолеума, то достаточно просто немного смочить линолеум. Все.
2: Он будет скользить, что
1: он
2: ли,
1: будет
2: как коньки?
1: Примерно как-то так. Но самому кататься не рекомендую. Вот тогда травмы возможны.
2: Ну, знаешь, наши предки все-таки более мудрые люди. Поэтому вот они такие советы и раздают.
1: Вот на самом деле, мне кажется, что вот не наше поколение такое неумное. Просто всегда самые лучшие лайфхаки, они не самые очевидные. Поэтому мы за такой обмен между поколениями. Так что все прекрасно. Пользуйтесь этим методом и поверьте, он работает на 100%.
2: Так, ну я когда захочу перетащить шкаф, я все равно тебя позову.
1: Ну это понятное дело. Два мужа быстрее справишься.
2: Ну все, друзья. А вы как только тоже попробуете, пишите, сработало или нет.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Саш на связи.
1: Казалось бы, обычный вторник, но есть, друзья, один нюанс. За окном лето.
2: Да, поэтому... конечно, я прям так и вижу.
1: Дождливое лето, ну а с кем не бывает. И дождь нужен тоже, чтобы потом все зеленело,
2: да,
1: и пахло красиво.
2: Мы тоже не всегда сухенькими ходим.
1: Это правда, поэтому расскажем, куда можно сбежать после работы или отправиться на выходных, как только окончательно потеплеет.
2: Угу.
1: В Минске нашли способ красиво выключить день. Мне попалась на глаза ночная прогулка на сапоге. Я не могла устоять, поэтому сейчас расскажем, что к чему. Но сразу скажу, не для слабонервных.
2: Итак, как все это дело выглядит? Вода светится, под ногами видно дно, водоросли и кувшинки, будто едешь по живому аквариуму. И сам маршрут занимает около 1.5 часа и проходит по очень живописной локации самой
1: вот
2: по себе.
1: Представьте,
2: да.
1: Это же аквариум наяву. Угу. А под вами, как в 4К телевизоре, дно видно, водоросли шевелятся, кувшинки. Сейчас у кого-то фобии, да, начнутся. Такой ночной дозор. Плывешь в полной тишине, светится вода, над головой звезды, красота, романтика. Ну, как не сказать, что это еще один повод навестить нашу Беларусь.
2: Слушай, по-моему, это просто прекрасно. Хотя бы 1.5 часа тишины,
1: спокойствия. Никто тебе не мешает.
2: Пускай немного и осовремененной, но все-таки природы. По-моему, стоит посетить, поэтому, наверное, стоит записаться, потом поделиться, как оно. Поэтому, если, кстати, вы уже были на этой самой ночной прогулке на сапах, обязательно делитесь вашими фотографиями. Конечно, в интернете оно все очень красиво смотрится, выглядит.
1: Но надо самим проверить.
2: Конечно, надо проверить самим. Если у вас получилось, делитесь в Viber, Telegram 8029-1010-307. Мы всегда такое оценим.
1: С другой стороны, это хорошая альтернатива обычным сапам, да?
2: Да,
1: но новомодным. Почему бы не попробовать что-то новое? И новые эксперименты — это всегда хорошо. Мы за то, чтобы внедрять в свою жизнь что-то новенькое.
2: Да, ну а мы тихим сапом, между прочим, пока что подбегаемся. Подбираемся уже потихоньку к нашей финальной рубрике. Это удачная посадка, но сначала несколько треков для того, чтобы сделать небольшую моральную передышку.
1: А вы пока заходите в Инстаграм и заочно голосуйте.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Трек с белорусским акцентом.

0: Удачная посадка.
1: 9:38, пора бы уже встряхнуться. Да-да. Сегодня достаем из закромов старое, но вечное. То, что мы включали на повторе, подпевали в машине, может, даже плакали когда-то под это, или танцевали до утра. Сейчас мы аккуратно сдуем пыль с архивов.
2: Вот тут позволю себе уже сразу с тобой не согласиться, потому что, ну, не такие уж они и старые, там, сколько, всего лишь там...
1: всего лишь-то половина моей жизни.
2: Ну, классно, вот, то есть 16 лет ты уже называешь некоторых людей старыми?
1: Ну, 16 лет. Песни, ну ты что, это такой раритет.
2: Ну, возможно, для песни и это и раритет. Но главное, что они возвращают нас в то самое время, когда мы были немножечко моложе, а трава чуть-чуть зеленее, вне зависимости от времени и поры года. Наши удачные посадки мы сегодня предлагаем, как и всегда, два трека, которые уже успели завоевать нашу любовь, успели побывать в наших плейлистах и, конечно же, делать нам настроение. За какой из них вы, ну, это уже сами решите после прослушивания. Проголосовать можно в Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, а также в нашем Инстаграме есть удобный опросник, состоящий из двух пунктов. Все просто, к чему вы отдадите свой голос, это мы узнаем совсем скоро.
1: Народная любовь, это понятно, а вот какая любовь у вас и к чему лежит, сейчас узнаем.

0: Дженнифер Лопес, Питбуль, On The Flow. Начнем с того, что в 2011 году этот трек просто взорвал все, что можно. Джей Ло, которая тогда, между прочим, была уже за 40, вышла на сцену и показала, что возраст — это просто цифра, а главное — это ее энергия и умение зажигать. Ну а Питбуль просто красавчик. Парень знает толк в рэпе.
1: Да, а еще он лысый, все как обычно. Ну, да,
0: все лысые красавчики.
1: То есть, на самом деле, этот трек очень-очень старый. Это классическая ламбада, да, на новый манер. Но главное, что она хорошо себя обновила и продолжает до сих пор жить в наших сердцах.
0: Она не звучит как старая.
1: Абсолютно. Вот, ну, она относительно старая, 80-е годы. Там, грубо говоря, там просто небольшое перерождение произошло. Так что, если вы как раз-таки за него или просто фанат одного из двух исполнителей, в таком случае ваш голос именно за эту песню. Хотя, может быть, и за следующую,
0: может,
1: которая у нас
0: мнение,
1: представлена.
0: Да, может измениться. Давайте сравним.

0: Ланочка Дель Рей и, конечно же, Седрик Джервейк, Summertime Sadness в ремиксе. Он стал, на самом деле, чуть ли не популярнее, чем оригинал, потому что дает совсем другую энергию. Ну, а Лана опять неожиданно попала в чарты, где раньше ее, ну, на самом деле, даже не ждали. Кто сказал, что меланхолия не может быть красивой, да еще и танцевальной?
1: Легко.
0: И, правда, ремикс очень хороший. Кстати, если мне не подводят мои уши, то вроде как бы даже и первый трек какой-то ремикс.
1: Нет, первый трек оригинал, а вот второй действительно в новой обработке, и звучит он хорошо. Поэтому, если понравился, голосуйте, ждем их на Viber Telegram 8029 1010 307.
0: Ну а пока небольшая музыкальная пауза для того, чтобы подвести итоги.

0: Удачная посадка.
1: Вот лично мне хочется сделать этот вторник легче. Я думаю, со мной многие согласятся. Не переделать, не пережить, а именно сделать его легче. И лучше всего с этой задачей справляется наша музыка.
2: Именно так, и сегодня мы будем с вами танцевать. Хотите вы этого или нет, и никакой меланхолии мы не пропустим, несмотря на дождь и достаточно серое небо.
1: У нас тут фильтры стоят.
2: Поэтому общим решением мы приняли вот следующий момент, что Дженнифер Лопес и Питбуль on the floor сегодня... Это отличный повод немножечко взбодриться, несмотря на погоду и все турбулентности.
1: Да, сдуваем пыль с этих старых пластинок и прямо сейчас заряжаем наш плейлист. Ну а вы заряжаетесь песней и наступающим днем, потому что он обещает быть хорошим на новые впечатления, какие-то эмоции и, надеюсь, ваши личные планы.
2: Только есть небольшая оговорка. Хорошим обязательно он будет, если вы останетесь с нами на волне 97.4 FM. Ну, как с нами. Мы-то свои полномочия Юлии Маровой и Жени Тихонов складываем до завтра, до 7 часов утра. Но, конечно же, впереди еще 2 часа великолепной музыки Ника Романова, ну и, конечно же, вечернее шоу в полном составе. Так что будет замечательно.
1: Ну а пока всем пока, хорошего, удачного дня. Снимаем шляпы.
2: Пока-пока.
0: Наш рейс завершен. До новых встреч на Минской волне.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
6: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

МВ Радио. Минск 97.4 FM. Музыкальная волна вашего настроения.

0: лучшее за минуту до новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 10 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславля, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что нужно знать отдыхающим на воде и сколько спутников запустят на орбиту.
0: Новости.
1: В Национальном банке обсудили внедрение искусственного интеллекта в финансовый сектор. Это одно из ключевых направлений развития на текущую пятилетку. Речь шла о практическом применении нейросетей. Так, в Беларусбанке уже используют цифровых ассистентов и интеллектуальное моделирование для создания новых продуктов. В ближайшее время пройдут совещания, где оценят прогресс всех финансовых учреждений. Банки продолжат формировать единый стандарт цифровой трансформации. В Беларуси пройдут плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск с 7 по 31 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Речь идет о Малорицком и Драгичинском районах на юге Брестской области. Основное внимание уделят отработке задач теробороны в условиях военного положения, а также защите объектов от беспилотников. В ходе сборов планируют восстановить навыки управления подразделениями и отработать вопросы формирования отрядов народного ополчения.
0: Новостям в мире.
1: На Кубе полностью отключилась национальная энергосистема. Это произошло на фоне усиления экономического давления со стороны США, которое усугубило топливный дефицит на острове. В ответ кубинские власти запросили экстренное заседание Генассамблеи ООН. Оно пройдет сегодня. Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял о готовности Минска оказывать Кубе всестороннюю поддержку. Та же Россия подтвердила намерение помогать Гаване. Энергоснабжение пока не восстановлено. И к новостям в регионе. Отдыхающие на озере Нарочь жалуются на сыпь после купания. В социальных сетях появились обсуждения. Санитарная служба объясняет, это циркариоз, так называемый зуд купальщика. Причиной становятся личинки паразитов водоплавающих птиц. Чтобы избежать заражения, специалисты рекомендуют купаться только на оборудованных пляжах. Заходить в воду с понтонов, а после купания обязательно мыться под проточной водой и вытираться полотенцем. Запрещать купание в Нарочи не планируют. Симптомы обычно проходят за 1-2 недели. И в завершении выпуска ученые выяснили, сколько спутников может выдержать околоземная орбита без вреда для астрономии. По оценкам Европейской Южной обсерватории, критическая отметка 100 тысяч аппаратов. Сейчас их уже больше 14 тысяч, а в ближайшие годы число может вырасти в разы. Только две компании заявили о планах вывести почти 2 миллиона спутников. Если это произойдет, наземные телескопы потеряют смысл. Уже сейчас яркие аппараты портят снимки, оставляя полосы за светки на кадрах. Астрономы призывают ввести ограничения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

зал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Наши на Минской волне.

0: реклама на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где возведут спортивный комплекс и что нашли археологи.
0: Новости.
1: В Беларуси вступили в силу изменения в порядке ввода объектов в эксплуатацию. Об этом рассказали в Министерстве строительства и архитектуры. Правила направлены на снижение административной нагрузки. Теперь для приемки объекта нужно всего 2 документа вместо прежних 14. Также уточнены требования к оборудованию. Теперь обязательно опытно-промышленная эксплуатация с получением готовой продукции. Это позволит проверять реальную мощность на практике. Нововведения должны ускорить ввод объектов и повысить качество приема. За минувшие сутки в милицию поступило более 400 сообщений о звонках телефонных мошенников. Большинство преступлений удалось предотвратить. Всего зарегистрировано 42 факта хищения с использованием IT-технологий. Правоохранители заблокировали 66 фишинговых сайтов, а также подозрительные платежи и операции по банковским картам. Задержаны 2 курьеров, у них изъято свыше 13 тысяч рублей.
0: Новостям в мире.
1: Конфликт на Украине нельзя завершить без прямого соглашения между Россией, США и Китаем. Об этом заявили в белорусском МИД. Как только лидеры 3 стран договорятся о архитектуре безопасности, оружие на Украине замолчит в течение суток. В ведомстве подчеркнули, что поставки вооружений Киеву лишь затягивают войну. По словам ведомства, прекращение огня – это базовое условие для мирного договора. Минск неоднократно заявлял о готовности стать площадкой для переговоров. Москва эту идею поддерживает. И к новостям в регионе. В деревне Тарасово под Минском планируют построить спортивный комплекс для футбольного клуба «Ислыч». Проект уже проходит стадию общественного обсуждения. Участок площадью чуть больше гектара находится в Ждановическом сельсовете. На территории появится футбольное поле, здание для подготовки спортсменов, разминочная площадка и парковка. Комплекс будет использоваться для тренировок детско-юношеских команд. Отмечу, что именно на этом поле клуб начинал свою историю и проводил первые тренировки. В завершении выпуска. На западе Таиланда археологи нашли 2 золотых кольца возрастом около 2000 лет. На одном из них обнаружили надпись на древнеиндийском письме Брахми. Ученые предполагают, что украшения могли принадлежать торговцу из Индии. Стоянку, где сделали находку, относят к Железному веку. Ее обнаружили в начале этого года, когда местные жители наткнулись на фрагменты древних бронзовых барабанов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый, временами порывистый. Температура воздуха составит от 14 до 19 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
6: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
7: Привет, меня зовут Женя Боевила, и сегодня я хочу узнать, кто такие инфлюенсеры.
6: Тема активирована. Выдаю информацию.
7: Инфлюенсер – это человек, на которого равняются. Он влияет на своих подписчиков. Ему доверяют, советуются, подражают. Инфлюенсеров называют еще лидерами мнений. Кто же может стать инфлюенсером? Например, знаменитости, актеры, певцы или спортсмены. Их знают все. Они ведут блоги и показывают, как живут за кулисами. Еще есть блогеры. Они снимают полезные или смешные видео для своих зрителей. Делятся советами или просто веселят. Иногда человек становится известным случайно. Например, его смешное видео попадает в интернет и набирает миллионы просмотров. Таких называют вирусными знаменитостями. Все они – инфлюенсеры, потому что на них обращают внимание и прислушиваются к их мнению.
6: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
7: Спасибо, Лана. Думаю, нет. Но сегодня это все. Я запомнила. Инфлюенсером может стать каждый, кто интересен другим. Но настоящий лидер мнений – тот, кто отвечает за свои слова и помогает людям, а не просто зарабатывает на доверии. Пока, Лана.
6: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
5: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где задержали нетрезвого водителя и что построят в Японии.
0: Новости.
1: Президент Беларуси проводит совещание по развитию Могилевской области. Основное внимание двум агрохолдингам управления делами президента – Купаловскому и Агропромышленному. За полтора года в них вложили более 200 миллионов рублей. Однако глава государства высказал ряд замечаний. Он отметил, что в Купаловском нет дисциплины, не отремонтировано оборудование, техника не готова к уборке, а скот иногда оставался без воды. Президент потребовал навести порядок. Также обсуждалось предложение об укрупнении Дребинского района за счет присоединения земель соседних районов. В Беларуси уточнили группы потребителей, для которых действуют дифференцированные цены на газ. Изменения внесены совместным постановлением МАРТ и Минэнерго. В частности, скорректирована категория для предприятий, которые выращивают овощи в теплицах. А индивидуальных предпринимателей исключили из числа тех, кто использует газ для производства азотных удобрений. Этот вид деятельности им не разрешен. В ведомстве подчеркнули, нововведения не повлияют на расчеты с населением. Постановление уже вступило в силу.
0: К новостям в мире.
1: Молдову в новом отопительном сезоне ждет очередное повышение цен на газ. Об этом заявил глава профильной компании. Сейчас цена на биржах составляет около 500 евро за 1000 кубометров. Тарифы будут только расти. Напомню, страна переживает экономический кризис из-за высоких цен на энергоносители. Протестующие обвиняют власти в разрыве отношений с Россией и закупках российского газа через посредников по завышенным ценам. Коммерческие запасы газа были почти полностью исчерпаны прошлой зимой. И к новостям в регионе. В Минской области нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ. Инспекторы остановили его с помощью табельного оружия. Инцидент произошел в Молодечнинском районе. Мужчина за рулем Hyundai проигнорировал требования об остановке и начал преследование. Он создавал угрозу для других участников движения, поэтому милиционеры применили оружие. Нарушителем оказался нетрезвый минчанин. В отношении него составлены 3 протокола. Водитель задержан, автомобиль помещен на штрафстоянку. И в завершение выпуска. В Японии возобновили проект самой протяженной в мире линии для поездов на магнитной подушке. Власти одобрили строительство участка между Токио и Нагоей. Проект был заморожен из-за опасений о вреде для окружающей среды. Теперь ограничения сняли. Линия протяженностью 286 километров должна заработать в 2036 году. Также в будущем транспорт хотят продлить до Осаки. Общая длина маршрута составит 438 километров. На проект уже выделено около 56 миллиардов долларов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Ну, здравствуй, 7 октября. Июлем тебя назвать у меня пока язык, увы, не поворачивается. Вместо футболок и сарафанов все снова облачились в куртки, а кое-кто из мерзлявых даже шапку надел. Вот уж настоящая Ивана Купала поливала с утра, как из ведра. А лето продолжает нас удивлять. И я, Ника Романова, пожалуй, возьму в этом с него пример. Буду удивлять вас в ближайшие 4 часа. И, как всегда, между делом будет всего понемногу юмора, новостей, но вот чего будет предостаточно, так это отличного настроения и настоящих согревающих хитов. Надеюсь, еще и ваших приветов друг другу. Вайбер, Телеграм, единый номер 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: я на гитаре играть не умею, друзья, поэтому скорее не девочка с гитарой, а девочка с микрофоном и интересными новостями, чтобы держать вас
1: в курсе дела.
0: В Германии Трампа обвинили в убытках из-за его конфликта с Ираном. Как заявил немецкий 2-в-1 вице-канцлер и по совместительству министр финансов Ларс Клингбайл, именно Трамп и его политика вдвое сократили экономический подъем, на который в Германии очень в этом году рассчитывали. Ну, во-первых, мало ли на что вы там рассчитывали, правда же, уже поделили шкуру неубитого медведя, скорее всего. Но слушайте, это вообще что-то новенькое нарисовалось на горизонте. Неужели уже не только Путин у них там во всем виноватый? Нашли нового козла отпущения, смотрите-ка. Ну а что, критика Трампа сейчас становится не просто политическим жестом, а прям экономической необходимостью, чтобы хоть как-то логически объяснить возросшие государственные расходы и недополученные, увы, доходы. Выкрутились, короче. Ну а тем временем мы тут тоже продолжаем с вами выкручиваться и делать вид, что вокруг настоящее лето, а не вот то, что именно сейчас за окном. Скоро прогноз от наших синоптиков, посмотрим, может, он будет более утешающим, чем западная политика.
1: В курсе дела.

0: есть в этом мире люди, которые про это лето уже все, друзья, поняли. И нет, это не мы с вами, это наши синоптики. И вот их прогноз на сегодня. Облачно с прояснениями по Беларуси, временами дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 до плюс 22. В Минске облачно, временами дожди, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 17, плюс 19, вечером плюс 14-17. Но, честно, по ощущениям, не больше 12 сейчас, если я что. Ну, это я еще в студии, извините, сижу и в куртке. В такую погоду только сухарь, пожалуй, не поддержит близкого добрым, теплым приветом в свой адрес. Так что не будьте сухими и черствыми, будьте мокрыми. Сегодня это очень легко реализовать. Присылайте свои сообщения к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Зачитаю все совсем скоро на 45-й минуте этого часа.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: тот случай, когда даже море уже получило привет на МВ-радио, а ты все еще сидишь и ждешь лучшего момента, а он ведь прямо сейчас.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, ваше сообщение мы принимаем на единый номер Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Вот что пришло к этой минуте. Передаю привет всем моим коллегам. Вы лучшие. Отдел маркетинга. Ура! От Оксаны Заволович. Оксана, а что у вас там за праздник такой? Не да просто на вас что-то нахлынуло? Может быть, вам завтра в отпуск, поэтому вы такая слишком счастливая и довольная сегодня и всех-всех-всех вокруг любите. В любом случае, конечно же, вам в отдел, всему вашему коллективу огромный привет. От Владимира еще кое-что пришло. Привет моей любимой жене и молодой мамочке Летявич Златочке. Спасибо тебе за сына. Кстати, ему завтра 8 месяцев, сообщает нам Владимир. Поздравляю нас с Антошкой Владимировичем. Таким уже, видимо, большим. Ну да. Слушайте, получается, 8 месяцев назад на одну мамаситу в этом мире и на белорусской земле, в частности, стало побольше, правильно понимаю? Ну, тогда, во-первых, я вас с этим, конечно же, тоже поздравляю, всего вам наилучшего. Ну и следующая песня не могла не поставить для вас.
1: Эфирный чат.

0: вот как раз нам с ней настало время поговорить о новостях. Встречайте Екатерину Гунько.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, расскажи, а любишь ли ты белорусскую молочку?
0: Обожаю. Слушай, да я, пожалуй, только белорусскую-то и люблю.
1: А что конкретно?
0: Честно говоря.
1: Может, у тебя есть какие-то фавориты?
0: Смотри, сметана, творог, молоко прямо из бутылки, понимаешь, из горла. И вообще не стесняюсь в этом даже признаться. Вот честно, была бы моя воля, я бы белорусскую молочку привозила бы в Сибирь в качестве гостиниц, в подарков родственникам. Но, боюсь, вот не довезу, понимаешь?
1: А есть с длинным сроком хранения, то есть вполне ты можешь это сделать.
0: Ну да, да, может быть.
1: А чтобы белорусское производство молочной продукции оставалось в лидерах, ученые делают главный акцент на качестве кормов для животных. Mm-hmm. О том, чем планируют кормить буренок, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: В Беларуси появится центр подготовки войск территориальной обороны. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. Подходы к подготовке изменили с учетом опыта конфликта на Украине. Акцент сделали на комплексное обучение от новобранцев до командиров. В прошлом году тренировку прошли 2000 человек. С открытием центра в этом году подготовят уже 3500. А на полной мощности центр сможет готовить до 8000 бойцов в год. Военнослужащих обеспечат дронами, средствами защиты и связи, а также инженерными боеприпасами. Беларусь и Узбекистан утвердили план совместной работы в сфере АПК. Документ подписан в преддверии форума регионов двух стран в Минске. План рассчитан до 2030 года и предусматривает увеличение взаимного товарооборота до миллиарда долларов. За 4 месяца текущего года экспорт белорусской продукции в Узбекистан вырос почти на 50%. Особое внимание совместному проекту по производству мяса птицы в Ташкентской области. Стороны намерены углублять кооперацию в животноводстве и растениеводстве.
2: К новостям в мире.
1: 2036 году бесплодие может затронуть почти 80 миллионов женщин. Речь идет о женщинах в возрасте 35 лет и старше. По данным исследования, в 2023 году этот показатель составлял 53,5 миллиона. Наибольший рост ожидается в развитых странах. Одна из причин – позднее материнство. Например, в Испании средний возраст рождения первого ребенка составил 33 года. Женщины называют главными препятствиями нехватку денег, трудности с совмещением работы и семьи, а также страх за карьеру. Исследователи подчеркивают, проблему нельзя решить только развитием репродуктивных технологий. Нужны социальные меры. И к новостям в регионе. Национальный охотничий фестиваль «Налибокские стрелы» пройдет 25 июля под Воложиным. Мероприятие состоится в заказнике «Налибокский». В программе выставка достижений и презентация национальной трофейной книги. Гости увидят выступления охотничьих собак и птиц, мастер-классы по стрельбе и имитации голосов. Для детей подготовят электронный тир и другие развлечения. И в завершение выпуска. Белорусские ученые вывели новый сорт люпина для корма животных. Он содержит очень много белка, до 22%. Новый сорт уже можно выращивать по всей стране. Урожайность высокая, растение редко болеет и не требует частой обработки химии. В прошлом году в Беларуси получили больше 9 миллионов тонн молока, а одна корова дает в среднем больше 20 литров в день. Новый корм поможет сохранить и улучшить эти результаты.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля 31 копейка, 100 российских оценивается в 3 рубля и 73 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже далее моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: послушайте, пока Сабрина Карпентер и Мадонна несли в массы свою любовь, я принесла вам кое-что поинтереснее. Любовь к развлечениям и сертификат на одного в центр Пиксиленд. Пиксиленд — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, интерактивные фотозоны. Пиксиленд в ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, а сегодня, как бы нам не хотелось выкинуть такое 7 июля, оно выкидывает, продолжает с нами какие-то выкрутасы невероятные, погодные. Тем не менее, Иван купал на дворе, и, соответственно, нужна была какая-то песня про воду, что ли, а может быть, даже про водицу. Именно такую я для вас выбрала, Ольги Бузовой. Будем слушать фрагментом, ну и ваша задача, как всегда, определить в нем запиканное слово и прислать его мне на Вайбер Телеграм 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будьте сегодня 18-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера и посетите Пиксиленд. Итак, задание.
1: Какого слова не

0: ваше дело, друзья, прямо сейчас угадать запиканное слово и прислать мне на наш координат. И еще раз повторяю, что за они. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704. Сегодня засчитываю 18-го с правильным ответом.
1: Твои слова водятся.
2: Песни слов выкинешь.

0: подкидываю идею, где можно провести прекрасный, интересный вечер пятницы или же вот сходить на выходных. Например, это центр Pixieland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комнаты зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, естественно, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Эх, нам бы такой Pixieland, да в наши 80-е, правда же? Pixieland, ТРЦ Червинский, прямо сейчас есть в Минске. Это третий этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. И у меня сертификат на одного в это замечательное место.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну, давайте разбираться, что ж мы все-таки выкидывали и из какой именно песни. У нас играл фрагмент Ольги Бузовой «Водица». Надеюсь, она на нас за это не обиделась, что мы не в полном объеме эту песню послушали. Нам тут, простите, некогда. Помимо того, что мы тут параллельно обедаем, дела какие-то делаем между делом, естественно, мы еще и тут разыгрываем прекрасные подарки от наших партнеров. Итак, одно слово было запикано, ваша задача была его вычислить. И, конечно же, это слово «хотела». Вот оно.
1: Правильный ответ.

0: И правильно, между прочим, делала, что не хотела разводиться. Потому что над отношениями надо что? Правильно, работать и бороться за них до конца, а не сбегать при любом неудобном случае. Ну а там уж как карта ляжет, как получится и как судьба скажет. Ну а сегодня у нас джекпот срывает Игорь. 2277, последние цифры номера, потому что именно он оказался с правильным ответом, 18-м по счету. Игорь, мы вас поздравляем, вы отправляетесь от нас в Пикселенд, проведите время обязательно с удовольствием, выберите удачную для этого дату, какую хотите, но не затягивайте, пожалуйста, чтобы ваш сертификат не затерялся где-то в некромановских закромах.
1: Из песни слов вытянешь.

радио. Минск 97.4 FM. Лето звучит на Минской волне.

0: радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 18 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу, о чем следует знать водителям и кто быстрее восстанавливается после ковида.
0: Новости.
1: Президент Беларуси концептуально поддержал предложение об укрупнении Дрибинского района. Об этом сообщил председатель Могилевского облисполкома Анатолий Саченко. Планируется включить в состав района земли сельхозорганизации из соседних территорий. Глава государства поручил узнать мнение людей и просчитать возможные затраты. Он подчеркнул, что район должен соответствовать средним размерам в стране. Этот вопрос еще будет прорабатываться. Автомобильное топливо подорожает в Беларуси. Об этом сообщили в компании «Белнефтехим». Изменения начнут действовать завтра. Стоимость горючего вырастет на 1 копейку. Например, цена литра бензина марки АИ-95 составит 2 рубля и 69 копеек. Ситуацию поясняют ростом стоимости нефтепродуктов во всем мире.
0: К новостям в мире.
1: Общенациональный блокаут снова произошел на Кубе. Без электричества остались 10 миллионов человек. Это уже третье масштабное отключение за последние 4 месяца. Власти страны сообщили, что восстановительные работы уже начаты, однако ситуацию осложняет критический износ всей энергосистемы. Местные специалисты заявляют, что для полной реконструкции необходимо не менее 10 миллиардов долларов. Одна из главных причин перебоев – нефтяная блокада, введенная властями США. Новостям регионов. Более 3,5 миллионов тонн сенажа планируют заготовить в Минской области. Об этом сообщают власти центрального региона. На данный момент заложено свыше 2 миллионов тонн кормов. Такие объемы связаны с большим поголовьем. В регионе насчитывается почти 900 тысяч голов крупного рогатого скота. За первое полугодие производство молока выросло на 2%, а средний удой от коровы превысил 3,5 тонны. Кроме того, в центральном регионе с опережением графика началось теребление льна. И в завершение выпуска. Пол пациента напрямую влияет на скорость восстановления иммунитета после коронавируса. К такому выводу пришли российские ученые. Специалисты проанализировали более 200 мужчин и женщин и обнаружили, что у женщин защитные силы организма приходят в норму быстрее. Предположительно, это связано с гормональными особенностями. Исследователи впервые доказали, что даже после легкой формы болезни организм остается уязвимым. Так врачи смогут точнее прогнозировать выздоровление с учетом гендерных особенностей.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом вышла новая коллекция мерча с цитатами нашего президента и посвящена на году белорусской женщины. Основной посыл коллекции – женщина главная. Как она скажет, так и должно быть. Вот такие футболки с надписью там появились в продаже. Умоляю, друзья, мне нужна такая футболка. Не разбирайте, пожалуйста, эмочки до последней. Оставьте мне хотя бы одну штучку, а то мне тут еще пару часиков поработать нужно. Подарок среди вас обязательно разыграть. Не президентский мерч, но кое-что достойное и увлекательное. Если что, за главную женщину в эфире здесь до сих пор я, Ника Романова. Желаю всем отменного, продуктивного дня. Совсем скоро подарок от нашего партнера будет от нового партнера. Сертификат на выставку «Небо, река». Так что обязательно дождитесь, принимайте активное участие.

0: МВ Радио. Реклама.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by.

0: Друзья мои, ну а мне уже не терпится рассказать вам об одном интересном месте, новом, можно сказать, в Минске. И это медиа-выставка «Небо-река». Хочешь сбежать от городского шума и пересечь вселенную на лодке? Приглашаем вас на грандиозную медиа-выставку «Небо-река» в Минске. Это уникальный мир, где соединились 500 тонн воды, лазерные облака и живая музыка. Посетителей ждут медиа-инсталляции, прогулки на лодках и много еще всего необычайного и интересного в Доме экспериментального искусства. Проспект Машерова, 15/1. У нас 2 билета на кону, так что нужно будет очень хорошо постараться.
1: Факт или фейк?
0: Ну и поскольку выставка называется «Небо-река», то и рассказ мой, разговор пойдет, ну, о чем-то из этих категорий. В частности, про реки. Я вам расскажу о том, что они есть подводные. Да-да, именно реки подводные. Ваша задача — прислушаться к своей интуиции, прислать мне факт или фейк. Если вы верите, то факт. Если вы чему-то не верите из пересказанного, то фейк. На Viber, Telegram 8029-101037 или на номер для смс 9704. Я жду 18-го по счету с правильным ответом. Ну и вот что собираюсь рассказать про подводные реки. Например, в Черном море на дне существует именно такая. Она берет начало в проливе Босфор и течет по дну моря на протяжении 60 километров. У нее есть все признаки, в общем-то, ключевые, которые рекам соответствуют: и берега, и пороги, и даже водопады. Ну а теперь прислушайтесь, верите вы этому или нет. Вайбер, Телеграм 8029-101037.
1: Факт или

0: Минск, увы, тоже накрыли тучи и снова дождь, но есть место, друзья, где все-таки его нет. Место, куда можно сбежать и от дождя, и от городского шума, а заодно пересечь вселенную на лодке. Приглашаем вас на грандиозную медиа-выставку «Небо-река» в Минске. Это уникальный мир, где соединились 500 тонн воды, лазерные облака и живая музыка. Посетителей ждут медиа-инсталляции, прогулки на лодках и много всего необычного в Доме экспериментального искусства на проспекте Машерова, 15/1.
1: Факт или фейк?
0: Ну а кого-то из вас ждут 2 билета на это все интересное удовольствие. И сегодня мы разбираемся в реках, в речушках, в речках, как вам будет угодно. И я заявляла, что есть среди них и подводные. Например, в Черном море на дне такая так называемая подводная река существует. Она берет начало в проливе Босфор, течет по дну моря, тырым-пырым-пырым, на 60 километров. А ваша задача была определить, это вообще правда или это вообще вымысел. И да, друзья, правы те, кто мне поверил. Это факт. Как это возможно, спросите вы? А вот так. Вода в этой реке гораздо солонее и плотнее, чем окружающая ее морская вода, поэтому она не смешивается с ней, а течет вот ровненько по дну, как ртуть, понимаете ли, формируя глубокое свое собственное русло. Вот, так что мне сегодня нужен был 18-м правильный ответ, что это правда и факт, и 18-й по счету настала с этим девушка с прекрасным именем или ником, не знаю, Адель, 4875, последние цифры номера. Адельчка, мы вас поздравляем, с вами скоро в течение пары дней, наверное, свяжется наш редактор и расскажет, как забрать свои законные, заслуженные 2 билета на выставку «Небо-река» в Минске. Поздравляем!
1: Факт или фейк?

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
5: Думаем, идея класс.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 13 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Кополе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится в маркировке товаров и как продвигается освоение космоса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поддержал укрупнение Дрибинского района. Об этом заявил на совещании по отдельным вопросам развития Могилевской области. Так, к Дрибинскому району присоединят земли Чауского, Горицкого и Могилевского краев. После этого его площадь увеличится почти до 100 тысяч гектаров. На новой территории появится дополнительное сельхозпредприятие и будет расширено племенное животноводство. Власти пообещали свести к минимуму возможные неудобства для жителей. Сроки обязательного считывания кодов маркировки при продаже товаров перенесены в Беларуси. Соответствующее постановление правительства и Национального банка вступило в силу. Для объектов общественного питания эта обязанность наступит с 1 марта 2029 года. Для безалкогольных напитков и соков срок определен с 1 мая 2027. Также документ упрощает порядок приема платежей для иностранных участников международных выставок и ярмарок. Кроме того, до 1 июля 2029 года разрешено использовать торговые автоматы без встроенного кассового оборудования.
0: К новостям в мире.
1: Страны НАТО примут участие в инициативе блока «Дрон Эдж». О запуске проекта сообщили на саммите объединения. В рамках программы страны Альянса инвестируют 40 миллиардов долларов в производство беспилотников и средств борьбы с ними в течение 5 лет. В проекте примут участие 20 государств. В ближайшее время они запустят коммерческую площадку для закупки систем противодействия дронам. Кроме того, в следующем году подготовку операторов беспилотников планируется увеличить в 5 раз. Уже созданы центры для тренировки таких специалистов. Почти 1200 жителей Минской области посетили передвижной музей «Поезд Победы». Об этом рассказали в Миноблсполкоме. В 10 тематических вагонах воссоздана атмосфера военных лет. Состав стартовал в октябре 2020 года от Белорусского вокзала в Москве. За это время он преодолел более 220 тысяч километров. Маршрут охватил территорию России, Абхазии и Беларуси. И в завершение выпуска. Германия планирует запустить в космос до 1200 спутников для разведки и связи в ближайшие годы. Об этом пишет газета Bild. Так, к 2030 году в военные космические полеты планируется вложить не менее 35 миллиардов евро. Первые контракты на создание системы могут быть подписаны примерно через 2 года. Сами спутники начнут выводить на орбиту не раньше, чем через 3. Сейчас крупнейшая спутниковая группировка принадлежит компании Starlink.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Актуальная редакция. Найти.
1: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Дневной сеанс.
1: А как вам такая новость, друзья? Представитель четы Бекхэмов дебютировал в кино. 23-летний Ромео Бекхэм получил главную роль в спортивной драме «40-0». И хотя он, единственный из детей знаменитого футболиста, пошел по стопам отца, вопреки всеобщим ожиданиям, в фильме он сыграет теннисиста. Съемки стартуют во Франции уже в ближайшее время. Но его коллегой по съемочной площадке станет легенда французского кино. Кино Катрин Дынёв. Вот такие дела и такие киноперспективы, друзья. Ну а я в связи с этим еще вспомнила парочку спортивных фильмов. Предлагаю поделиться своими особенными вариантами в рубрике «Дневной сеанс». Не знаю, как у вас, а у меня лично вся юность прошла под фильмы с Ван Даммом про кикбоксинг. Боже, какой же он был красавчик. Да мне кажется, и сейчас тоже. Ну а что любили вы или открыли для себя совсем недавно, подкидывайте мне идеи для просмотра. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или номер для СМС 9704.
0: День пролетит незаметно между делом.

0: сеанс.
1: Итак, сегодня у меня к вам возник спортивный интерес, поэтому составляем с вами подборку фильмов или сериалов про спортсменов. Про теннис. Вот Анюта, например, вспомнила романтическую спортивную драму, весьма жизнеутверждающую, «Матч Пойнт». И да, спасибо вам, Анюта, я помню, я его смотрела, он мне даже понравился, возможно, даже на несколько раз пересматривала. Насколько помню, там главный герой, он же Джонатан Рис-Майерс, еще повторял, что в жизни, как в теннисе, все решает доля везения. Попадет мяч в сетку или перелетит. Плюс в нем же шикарная атмосфера Лондона, Скарлетт Йоханссон в расцвете своей красоты и вполне себе неожиданная концовка. Александр напомнил мне про спортивный сериал. Это «Тед Лассо». В нем 4 сезона на тот случай, если вдруг захотите длинную развернутую историю. Вот Александр захотел, ему понравилось. Ну, а я от себя добавлю, о чем он, если вдруг вы не смотрели. Здесь тренер сборной колледжа Канзаса по американскому футболу Тед Лассо, неисправимый оптимизм, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица одного заштатного английского футбольного клуба решает использовать его в своих хитрых планах и предлагает Теду должность главного тренера, рассчитывая, что тот развалит, собственно говоря, клуб. Вот так вот, потому что он ничего особо в этом виде спорта не смыслил. Ну а Тед приступает к своим новым обязанностям со всем присущим ему энтузиазмом. Кстати, очень похож вот по задумке на другой сериал, который поновее, называется «Самый ценный игрок» 2025-го. В нем героиня Кейт Хадсон. В исполнении Кейт Хадсон светская львица берет бразды правления баскетбольной командой. Тоже особо ничего в этом спорте не понимая. Ну и вот Инна еще поделилась, что зацепила ее моя история про Ван Дамма. Она вспомнила с ним «Кикбоксер». Говорит, обожала этот фильм. Ван Дамм в самом расцвете сил. Его растяжка на пляже одна чего стоит. Харизма, бои, естественно, эти зрелищные, душещипательные. Ну, вот так вот. Ну, а мне Ин, кстати, очень нравился его кровавый спорт. Десятки раз, наверное, тогда пересматривала на кассетах. Представляете, еще дело было на таких больших черных кассетах. Кстати, этот фильм вроде как основан на реальной, хоть и спорной истории Фрэнка Дакса. Для нас, детей 90-х, это не фильм, а просто целая эпоха. Ну вот, пожалуй, на этой ноте можно и попрощаться, чтобы успеть все это дело, что, конечно же, пересмотреть. Здесь с вами все это время была я, Ника Романова. Теперь услышимся завтра. А пока переходим в режим ожидания, как дома шоу, под репертуар максимально хитового нашего МВ Радио. Всем спасибо. Всем пока, до встречи в полдень.
0: Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvol.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут Яна Довбенко расскажу о последствиях ураганов и как планируют изучать Марс.
0: Новости.
1: Беларусь и Узбекистан ставят перед собой серьезные цели по развитию двустороннего сотрудничества. Об этом заявил премьер-министр нашей республики Александр Турчин на встрече с вице-премьером далекой страны Джамшидом Хаджаевым. Завтра состоится пленарное заседание третьего форума регионов двух стран. Ожидается подписание коммерческих контрактов и межрегиональных документов. Также будет дан старт Дням культуры Узбекистана в Беларуси. Александр Турчин добавил, что к подписанию готовится серьезный пакет документов. Около 700 гектаров леса пострадало в Беларуси после прохождения грозового фронта на прошлой неделе. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Александр Кулик. Повреждения зафиксированы в Минской, Гродненской, Гомельской и Могилевской областях. Сильнее всего пострадал Воложенский район. Там стихия уничтожила порядка 300 гектаров лесных массивов. Глава ведомства определил последовательность разработки поврежденных участков. Он также потребовал поставить на учет каждый из них.
0: Новостям в мире.
1: Евросоюз существенно увеличит военные расходы. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Так, в бюджете на 2028-2034 годы на военные нужды предусмотрено более 200 миллиардов евро. Большую часть из этой суммы направят на развитие военных возможностей. Остальные средства пойдут на модернизацию дорог и мостов для переброски техники. Она также отметила, что действующие программы поддержки могут привлечь до 950 миллиардов евро на оборону до 2030 года. Это первый бюджет Евросоюза, где военные ассигнования достигают такого уровня. К новостям регионов. 7 человек спасли на водоемах Минской области за минувшие выходные. Об этом сообщает АСВОД. В частности, в Борисове девочка поплыла за мячом и начала тонуть. Работники спасательной станции вовремя заметили ребенка и на лодке доставили его на берег. Медицинская помощь девочке не потребовалась. Также на Солигорском и Вилейском водохранилищах спасли еще двоих детей и подростков. Спасатели напоминают, что купаться можно только в разрешенных местах и нельзя оставлять детей без присмотра. И в завершение выпуска. НАСА меняет подход к марсианским исследованиям. Компания перейдет на государственно-частную модель. Агентство сохранит за собой научную часть проекта и предоставит комплект атмосферных приборов. Компания Relativity Space должна будет обеспечить космический аппарат, ракету и необходимую инфраструктуру. Такая схема призвана ускорить подготовку миссии и снизить нагрузку на бюджет. Ученые планируют детально изучить атмосферу Марса. Если новая модель окажется успешной, ее могут применить и в следующем межпланетных проектах.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных.

0: Ташкентская, 40, 029 507 44.
1: Без возрастных ограничений.
2: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
4: Mm-hmm.

0: Lights, camera, action, that's it.
1: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 15 градусов выше ноля. Днем от 14 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Брэд Питт и Несда Рамон задумываются о рождении ребенка. В ближайшем будущем актер и его возлюбленные могут стать родителями, так как Питт всерьез настроен на пополнение в семье. Однако о свадьбе речи пока не идет. Бедный натерпелся с Джоли, да? Теперь боится на те же грабли наступить. Алексей Воробьев скрывает от жены оперной певицы Аиды Гарифуллиной опасные трюки на съемках, так как, по его словам, она слишком переживает. Поначалу он искренне с ней делился своими подвигами, но быстро понял, что супруга от этого больше волнуется, чем радуется.
1: Звезды сошлись.
2: Оксана Самойлова впервые села за штурвал вертолета. Это была ее давняя мечта. Блогерша призналась, что поставила перед собой амбициозную цель – получить лицензию частного пилота уже к концу сезона. Ну, удачи ей и от винта, как говорится, руль Самойловой боится. Ой, а я это сейчас вслух сказала. Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать абитуриентам и почему полезна листовая зелень.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил реорганизацию агрохолдинга «Купаловское управление делами президента». По итогам совещания по развитию Могилевской области холдинг прекратит свое существование. Вместо него будет создано несколько самостоятельных сельскохозяйственных предприятий. Все они перейдут в коммунальную собственность. Каждое хозяйство получит своего руководителя, штат, территорию и отдельный расчетный счет. Решение принято для повышения эффективности работы сельхозорганизации региона. Электронная очередь для подачи документов в вузы работает в Беларуси. Об этом напомнили в Министерстве образования. Она открылась на сайте Республиканского института контроля знаний. В прошлом году возможностью воспользовались около трети абитуриентов, а в этом году таких будет почти половина. Поэтому все университеты увеличили количество рабочих мест в приемных комиссиях. При этом сервис не отменяет живую очередь, и при необходимости время визита можно изменить.
0: К новостям в мире.
1: Сейм Литвы начал рассмотрение законопроекта об исключении из Конституции запрета на размещение ядерного оружия. В первом чтении за документ проголосовали 89 депутатов, а против высказались 11 и шестеро воздержались. Для окончательного утверждения поправки требуется второе голосование и поддержка не менее 94 парламентариев. Власти отмечают, что действующий запрет не соответствует изменившейся обстановке в сфере безопасности. При этом ядерный щит НАТО является элементом коллективной обороны. Новостям регионов. Серьезное ДТП произошло в Дзержинском районе сегодня ночью. Об этом информирует ГАИ. На 322-м километре трассы М1 водитель легкового автомобиля с полуприцепом совершил наезд на пешехода. Мужчина двигался в попутном направлении и не был обозначен световозвращающими элементами. От полученных травм он погиб на месте. По факту ДТП проводится проверка. Госавтоинспекция призывает пешеходов использовать фликеры в темное время суток. Регулярное употребление листовой зелени может снижать риск развития хронической обструктивной болезни легких. К такому выводу пришли ученые из Австралии. Специалисты проанализировали данные почти 180 тысяч взрослых. Так, у людей, которые получали больше витамина К1, риск болезни был примерно на 16% ниже. Также у любителей зелени оказались лучше показатели функции легких. Наиболее заметную пользу такое питание приносило курильщикам и тем, кто работает в загрязненных условиях.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка, 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ура, ура, ура! Я могу сказать о том, что вот солнышко чуть-чуть, но появилось, и дождик в это время закончилось, но мы ведь не переживаем, наоборот.
2: Мы радуемся, да, что вторник почти позади. Это значит, что экватор луж и зонтов мы официально начали преодолевать. И я считаю, что, Володя, несмотря на то, что синоптики прогнозируют всю дождливую неделю, нас это не остановит. У нас согреет музыка, нас удивят и порадуют подарки.
1: Да, и мало того, новые какие-то блюда, которые мы собираемся вот выдавать на гора, тоже порадует и нас, и вас.
2: Тем более сейчас сезон, а сезон черники, если ты не в курсе, начался.
1: Серьезно? Но думаю, люди черные бегают. Это из-за того, что они ударились в чернику?
2: Володь, я не знаю, почему они черные. Я единственное, что побаиваюсь в лес ходить. Я видела, медведи повыходили. И если вы идете за черникой, за малиной или что-то там еще выросло, будьте максимально внимательными.
1: Сейчас есть возможность покупать эти крякалки. Воздушные. Медведи очень боятся.
2: Серьезно?
1: Серьезно.
2: Я не пробовала.
1: И я тоже. Я просто с медведем еще не встречался, а крякалка у меня уже есть.
2: В общем, вы понимаете, здесь не медведи, здесь Вика Красовская, Володя Николаевич.
1: Да, это мы.
2: Это как дома шоу. 3 часа проведем вместе. Впереди игра «Перепелка». Ну а в финале часа расскажем интересную, я бы даже сказала, не менее интересную новость, чем про медведя.
1: Точно.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Володя, ты знаешь, моя мечта — увидеть розового фламинго в своей естественной среде.
2: Лети в Африку?
1: Ну, как минимум на Мальдивах я видела, что они там где-то.
2: Ну, они же перелетные птицы.
1: И именно в феврале. И еще рассказывали, что там закаты очень красивые, розовые. Но не об этом я сейчас.
2: Посмотреть закат через фламинго. Я мечтаю тоже это сделать.
1: И фотографию сделаю там, и тебе пришлю открытку.
2: Завидую. Ну, давай.
1: Но не об этом речь. Да. Мы вообще рекомендуем вам настоятельно прокатиться на розовом фламинго в центре Минска. Да, он существует в парке Янки Купал у фонтана, а также на живописных дроздах вас ждут крутые водные катамараны. Там мой любимый розовый фламинго.
2: Есть.
1: Там есть лебедь.
2: Да.
1: И для Володи акула.
2: Точно.
1: Получите незабываемый час романтики или семейного веселья, поэтому давайте собирайтесь кататься. У нас пригласительный на 4 персоны.
2: Чувствую, сейчас 4 мозга будут прям-таки действовать. Почему? Потому что у нас же не просто так отдать.

0: Даем билет, да? Нет. Мы, конечно же, участвуем в нашем замечательной нашей игре. Все просто, перепелка. Для того, чтобы понять, что происходит, я вам объясню условия. А они таковы. Вы сейчас услышите короткий фрагмент песни, сгенерированный нейросетью. Сегодня с нами работает Дэн. Вот, мы попросили что-то такое взять интересное, не трогать текст, а изменить музыкальную составляющую. Ваша задача — узнать, кто пел эту композицию в оригинале и как она называется. Дальше движение пальцами простые. 8-0-29-10-10-307. Вайбер, Телеграм. А сообщение под номером...
1: 7. Сегодня волшебная дата 07-07. Если вы не успели жениться, сделать предложение, да и просто классно провести вечер, мы
0: не
1: вам
0: дергайтесь.
1: Напоминаем.
0: Все уже. Вторник заканчивается.
1: Володь, ну не надо. Ну, может, судьба у кого-то, а кто-то забыл.
0: До 12 успеет, иначе все остальное превратится в тыкву. Ладно.
1: В общем, присылайте ответы 8-029-10-10-307. Слушаем задание от нейросети.

0: знаешь, море — это сила. Море —
1: водная —
0: это
1: тематика, да.
0: О, это лето, это пляж, это загар. Но я уверена, что солнце вернется в нашу страну. Мы будем тоже загорать и под эти звуки получать порцию витамина D. Ну а вы присылайте ответы, билеты на катамаран сами себя не выиграют.
2: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое – значит лучше.
3: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала «Белгосстраха» по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал «Белгосстраха» по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.com.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: А ведь задачка была, вот честное слово, со звездочкой. Почему? Потому что очень многие ошиблись. Извини, но секунда занудства. Всего лишь 58% ответила правильно.
2: А я знаю почему.
1: Ну-ка.
2: Певец, который тогда был суперзвездой, сейчас ушел в тень, стал продюсером.
1: Да.
2: А когда ты уже продюсер, ну, о тебе редко вспоминают, ты просто деньги зарабатываешь, и все.
1: Иногда просто он издает новые версии своих старых композиций. Было такое.
2: Ну, давайте послушаем оригинал, а точнее то, что придумала нейросеть, а потом уже послушаем и назовем имя победителя.
1: Точно.

0: зачем эту песню сейчас включать, когда хочется на море вдвойне?
1: Я не знаю, но мне кажется, что наш Дэн, вот этот искусственный интеллект, он специально, он, знаешь, такую булавочку, раз, такой, а вот вам, вот вы на работе, а я на море отдыхаю. Все, Дэн, спасибо большое тебе, искусственный интеллект, возьми сахарок, иди домой. Оригинал.

0: Ну, конечно, это «Танцы обниматься», Михаил Гребенщиков, звезда «Фабрики». Да. Не помню, какой по номеру, но...
1: По-моему, тоже третья.
0: Третья «Фабрика»
1: да,
0: была.
1: Там, по-моему, вот этот вот россыпь героев, вот действительно, это была третья.
0: Ну, в общем, талантливый парень. Раньше он зажигал, а сейчас, как я сказала, продюсер. Выступает изредка на корпоративах, но все у него хорошо, все в порядке.
1: Да, мы специально узнавали. Живет, не тужит.
0: А еще мы узнали имя победительницы.
1: Да, конечно, я об этом же, что Настена, но 4016, это последние 4 цифры ее номера телефона, Настена. Мы с вас никак не слезем, пока вы не заберете вот этот вот персональный пригласитель на 4 персоны, вот, чтобы покаталась и на фламинго, и на лебеде, и на акуле. А все это можно сделать где?
0: В парке Янки Купалы, либо на живописных дроздах. Уверена, что дождь позволит это сделать, как-то немножко поутихнет, солнышко выглянет, и вы насладитесь летними пейзажами Минска.
1: Но точно не будет седьмого вала. У нас просто таких вот, понимаешь, нет катаклизмов.
0: Не будет. А будет впереди новость, которая заставляет многих задуматься о своих и персональных данных, и паролях, о почте своих, которые мы никогда не меняем. В общем, будет полезно и познавательно.
1: Оставайтесь с нами.
2: Весело и шумно, как дома. Трек

0: курсе дела.
1: Давай о веселом, потому что я хохотал от этой новости. Вот только спрошу сразу, у тебя есть в почте папка спам? Ну, туда, куда приходят письма там в духе «Вам наследство от принца Маврикия» там, или «Срочно увеличьте клиент с вашей машины».
2: Ну, Володь, ну, у меня все более прозаично. Там всякое от провайдера, про интернет. Ну, а что, есть кто-то, кто до сих пор на это ведется?
1: Представь себе, целое Министерство иностранных дел Великобритании. Известная газета пишет, что хакеры взломали электронную переписку британских дипломатов по всему миру, включая посольство в Таиланде и тот же самый Маврики. И, в общем, Джеймс Бонд уже не те.
2: Звучит как начало шпионского триллера. Тайные шифры, секретные агенты, планы мирового господства. И за сколько хакеры продают эти гостайны? Наверное, там миллиард долларов.
1: Ай, да ладно. Вик, просто спустись на землю. Я могу тебе только одно сказать. Лот с паролями дипломатов выставили в Даркнете за 60 тысяч долларов. Ну, чтобы ты понимал, масштаб трагедии. Секреты британской короны сейчас дешевле, чем подержанный минивэн.
2: Ну да, за копейки отдают. За переписку целого МИДа. Мне кажется, хакеры просто открыли эти письма, почитали и поняли, что там обсуждают не геополитику, а скидки на путевки в Паттайю или где купить нормальный чай на Маврикии. И решили, ладно, отдадим по цене металлолома.
1: Самое смешное, что вместе с паролями послов хакеров, да, случайно угнали еще аккаунт районных советов в Дебрише. Представляешь, шок по покупатели в Даркнете, те заплатили 60 тысяч. Ну, надеюсь, конечно, узнать ядерные коды Великобритании. А получили переписку и график вывоз мусора. И там, например, жалоба от Кэтрин, что у нее не пострижен газон.
2: А, слушай, ну это же идеальное прикрытие. Британская разведка может заявить, что график вывоза мусора – это зашифрованный план перемещения подводных лодок. Вот попробуй опровергни.
1: Да, уже в Лондоне сейчас паника. Эксперты кричат про катастрофу и просто инцидент, который никуда не может выйти. А вот я думаю, что просто британские дипломаты, ну, их взломали очень просто. Ну, представь, там написано, введите пароль, они вводят пароль, или там второе подтверждение пароля, ну, I love queen.
2: Да, я люблю королеву, да? Думаю, good save the king 26. Ну, ладно, пусть они там меняют пароли на своих рабочих компьютерах. Мы с вами не прощаемся, еще целых 2 часа проведем вместе. Нас вообще легко найти, радиоплеер Беларусь, скачивайте национальный. Мы там есть «Минская волна», ярко-розовый логотип. И в идеальном качестве находите не только на территории нашей страны, можно в любой точке планеты.
1: По всему миру, абсолютно
2: верно.
1: Будем
2: рады вас всех там видеть. И подписывайтесь.
1: Вот я про что. И самое главное, что они не только нас услышат, но еще и Яна Довбенко, которая с серьезными новостями выйдет через несколько минут в эфир.
2: Ну, классного всем доброго, легкого и нескучного вечера. Это «Минская волна». Оставайтесь с нами.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая. И теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Детская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как проходит поступление целевиков и что обнаружили в космосе.
0: Новости.
1: Недружественные государства продолжают вести гибридную войну против Беларуси. Об этом заявил президент нашей страны. Он уверен, что в отношении официального Минска используют множество мер. В их числе экономические санкции, давление в информационном пространстве, шпионаж и провокации на южных границах республики. Александр Лукашенко считает, что такие действия призваны ослабить союз Беларуси и России. Политик подчеркнул, наша страна готова отражать возможную агрессию. Более 9000 заявлений подано в вузы для обучения на условиях целевой подготовки. Об этом сообщили в Министерстве образования. Этот показатель почти на 45% превысил необходимую норму. Сейчас абитуриенты-целевики проходят внутренние вступительные испытания. После их завершения пройдет зачисление. Прием документов на общих основаниях начнется 12 июля. К этому моменту региональные вузы уже зачислили более 350 победителей университетских олимпиад.
0: К новостям в мире.
1: 5000 американских военнослужащих прибудут в Польшу в течение 3 месяцев. Об этом сообщают польские СМИ. После прибытия этих сил общая численность войск США в республике составит 11 тысяч человек. Одновременно Варшава ведет с Вашингтоном переговоры о создании на польской территории постоянной военной базы. Окончательное решение по этому вопросу ожидается в течение 6-12 месяцев. К новостям регионов. 16 детей родилось во втором квартале года в Мядельском районе. По данным отдела ЗАГС, среди новорожденных 13 мальчиков и 3 девочки. Родители выбирали для детей традиционные имена, в том числе 2 мальчиков назвали Михаилами. Кроме того, период с апреля по июнь официально оформили свои отношения 30 пар. Наибольшее количество свадеб пришлось на июнь. Самыми популярными датами для бракосочетания стали 6, 20 и 26 число. И в завершение выпуска. Ранее неизвестную молекулу обнаружили на Плутоне и спутнике Сатурна Титане. Открытие сделали французские ученые. Специалисты заметили необычную полосу в спектрах этих небесных тел. Выяснилось, что вещество не имеет аналогов ни в одной химической базе данных. Автор исследования подчеркнул, что любое объяснение станет настоящим сюрпризом. Сейчас специалисты получили дополнительные данные с телескопа Джеймс Уэбб. Это поможет им в ближайшее время разгадать природу загадочного вещества.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: На часах тем временем 18:10, это Минская волна, и мы передаем привет всем, кто находится сейчас за рулем троллейбуса, трамвая, автомобиля, и тот, кто служит в армии, является водителем.
2: Ты сейчас хотела поздравить Дмитрия тем, что он нас служит, и тем, что нас слушает.
1: Да, и служит, и слушает, и тем более мы рады за Дмитрия вдвойне. Знаешь, почему, Володя?
2: Ну, рассказывай.
1: Потому что он находится в старых дорогах, а насколько я знаю, в старых дорогах пробок
2: никогда
1: не бывает.
2: Это правда. Но давай вернемся к нам на бренную землю, узнаем, что же у нас происходит. 7 баллов вроде бы.
1: Да, Яндекс нам говорит 7 баллов, столичные жители немного стрессуют по этому поводу, но не надо, надо наоборот наслаждаться погодой, которая вроде как налаживается, а небольшие затруднения в центре все же присутствуют. Улица Первомайская, улица Пулихова, проспект Независимости, пересечение улицы Ленина, Сторожевская, Максим Богданович, Немиг, в общем, улица Красная, проспект Машерова, все отмечены просто бордовым цветом. Ну и вижу затруднения в районе площади Франтишка Богушевича, далее вокзал Свердлова-Бобруйская. Все улицы практически могу называть в центре.
2: Получается так. Но у меня немного можно выдохнуть водителям по Кольцевой. Почему? Потому что есть небольшие затруднения. Это Долгиновский тракт, это выезд на внешнюю Кольцевую. Практически до проспекта Победителей и дальше Тимирязева и Каменная Горка. Внешняя часть, к сожалению, двигается, но не так, как хотелось бы. То есть не 90 километров. Есть еще небольшие затруднения, но они уже, вот сейчас карта обновилась, ушли. Я говорю про Слуцкий гостиниц, внутренняя кольцевая, и до Малиновки было ДТП, но все нормально, все хорошо. И что, больше таких у меня затруднений нет, так что давайте-ка все на Кольцевую, там зелено.
1: Ну, а если за Кольцевую выйдете, можете встретить даже всевозможных зверей и птиц. Я сегодня видела аиста, который спокойно, вальяжно прогуливался по обочине, а потом решил и взлетел. И мне было немного страшно, потому что...
2: Ты знаешь этот...
1: Что?
2: Ну, народ примету.
1: Так, не надо. Я не готова к этим приметам. Но аист был очень красивый. Лишь бы медведя не встретить.
2: Ты неправильно подумала.
1: В общем, друзья, я правильно подумала. И знаю точно, что впереди игра «Что не так у шефа», где мы будем готовить что-то вкусное.
2: Да, и самое интересное, что у нас уже готовы билеты в театр. Разыграем их.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Так, я у тебя спрошу, ты у меня театролюб или театрофил? Да это одно и то же.
2: Володь, я, признаюсь честно, я в вечернем шоу работаю уже 5 лет. И если только по выходным удается попасть в театр, тогда с удовольствием.
1: Понятно, ты театроман.
2: Ну, театра выходной.
1: Театральщик, все, я нашел тебе применение. Театральщик. На самом деле, я бы ни в коем случае, я бы сам пошел, но не имею возможности. Поэтому с удовольствием разыграю билет на 11 июля в Большой театр оперы и балета.
2: То есть ты от сердца отрываешь?
1: И не только от этого органа еще. Вот, да. Приглашает на балет «Мата Хари». Это пронзительная история Маргариты Зелле, прославившейся под экзотическим именем «Глаз солнца». Вас ждет масштабное шоу о судьбе самой загадочной женщины 20 века. Могу сказать о том, что там уникальная видеопроекция, там шедевры музыки. И самое главное, что у нас уже на руках есть билет туда.
2: Ой, билет на двоих, кстати.
1: Да.
2: Вы здорово там проведете время, будете в чем-то красивом, потому что в театр нужно только так ходить. Я считаю, нужно соблюдать дресс-код.

0: Место,
1: поэтому
0: которое вы отправляете.
1: Поэтому я тебя и назвал, театрофил.
0: Да,
1: ты
0: я
1: знаешь,
0: люблю,
1: как ходить.
0: Люблю, обожаю, но, честно говоря, шляпу с пером еще не приобрела. Чтобы она всем мешала, знаешь?
1: Да, знаю,
0: знаю. Ряду
1: у меня котелок есть. Они говорят, пожалуйста, в помещении котелок. Я говорю, не могу, тогда увидят мою лысину. Ладно, ну, про лысину, давай.
0: Володя, рассказываю. Сегодня в игре «Что не так у шефа» мы будем готовить десерт. Не самый простой, с одной стороны, потому что там есть начинка в этом десерте, которая не совсем классическая. Я вышла за пределы нашего шоу.
1: Да,
0: да, разрешила себе чуточку больше. Потому что, как я сказала в начале шоу, сезон черники начался. А готовить мы будем шарлотку.
1: Да.
0: Шарлотка классическая, она часто идет с чем?
1: С яблоком, конечно.
0: Вот. А сегодня мы будем готовить ее с черникой.
1: Ты знаешь, почему вот его назвали американский пирог, шарлотку?
0: Почему?
1: Знаешь, почему?
0: Аккуратно сейчас. Давай.
1: Я по краю.
0: Давай.
1: На самом деле, просто когда-то очень давно было много яблок. Вот. И я не знали, что сделать с ними. Однажды вот слепили эти яблоки, получилась практически шарлотка. Ну, там добавили кое-чего. А почему американский пирог?
0: Почему?
1: Почему? Не смотри на меня так.
0: Мы все этот фильм смотрели, поэтому я и улыбаюсь.
1: Да нет, просто это было самое коронное блюдо. Она подставлялась все время, и причем практически бесплатно. Вот чем дело.
0: Ну, понятно. Хорошо, а знаешь, почему шарлотка?
1: О, вот теперь давай ты уже.
0: Вот пирог назвали в честь королевы Шарлотты. Она обожала яблоки и покровительствовала фермерам, и по легенде сама предложила запекать фрукты в тесте. И правда, первая шарлотка была совсем не похожа на нынешнюю.
1: Да.
0: Это был сытный народный пудинг из слоев, размоченного в масле, хлеба и вареных яблок.
1: Об этом я и говорил. То же самое было на вот этом, на новом континенте американском.
0: Ну, в общем, мы с вами будем готовить, как я сказала, черничную шарлотку. Она здорово сочетается с этой начинкой.
1: Да.
0: Тем более сезон уже, как я сказала, начался. Как всегда, напоминаю правила. Я читаю рецепт шарлотки. Ваша задача догадаться, что я добавила туда лишнее. Прислать ответы в мессенджеры Viber и Telegram по номеру 8029-1010-307.
1: Седьмой правильный ответ будет победным.
2: Что не так у шефа?
0: Для приготовления шарлотки нам понадобятся яйца, обязательно сахар, козий сыр, мука, щепотка соли, черничная начинка, она может быть замороженной или свежей, сливочное масло, разрыхлитель, ну, можно добавить что-нибудь еще.
1: По вашему вкусу.
0: Присылайте ответы.
2: Вкусно и ароматно. Как дома. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Минский дельфинарий. Откройте для себя удивительный мир морских животных в единственном дельфинарии Беларуси. Новое шоу «Мир моря». Круглый год. Ежедневно, без выходных. Ташкентская, 40. 029-507-44. Без возрастных ограничений.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что ж, вот и отдал я билет. Да, я уже нашел человека, который правильно ответил, и он был седьмым.
2: Ну, а прежде я напомню, игра «Что не так у шефа» хороша тем, что я читаю рецепт не совсем правильно, добавляя что-то лишнее. Ваша задача — догадаться, прислать ответы и оказаться сегодня седьмым правильным по счету.
1: Ну, ты сегодня экстремально просто шарлотку сделала, просто экстремально.
2: Я пыталась запутать, и что-нибудь еще я добавила, но кто-то напишет.
1: Ну, написали, ты знаешь. Нет, были ошибки, да, были ошибки, но, в принципе, 95% ответили правильно. О том, что в шарлотку, ну, никаких даже случайным способом не может попасть козий сыр.
2: Да, козий сыр — это тот ингредиент.
1: Только споткнуться, да.
2: Ну, запутала я как могла, как
1: молодец,
2: умела.
1: Да.
2: Но многие, кстати, догадались, и за это вам огромное спасибо. Надеюсь, что я вдохновила на приготовление шарлотки с черникой.
1: Абсолютно
2: потому
1: верно.
2: Потому что она тоже подходит под приготовление вот этого блюда, но есть же фрукты и ягоды, которые не стоит использовать. Например, я знаю, шарлотку нельзя класть бананы. Ни туда не подходит арбуз или дыня, потому что они очень мокрые и могут испортить тесто.
1: Мне просто интересно, будет запеченный банан попробовать.
2: Ну,
1: или арбуз запеченный.
2: Ты
1: тоже.
2: Гурман, я знаю, ты можешь попробовать.
1: Все, я бананы с кетчупом ел, все замечательно, на самом деле, очень даже вкусный. Ямайский, кстати.
2: Ну, мы в третьем части с тобой обязательно обсудим, соленое или сладкое, кто на чьей стороне. Обязательно зайдите в Инстаграм и проголосуйте.
1: Но теперь я хочу рассказать, кто же у нас победитель. Ее зовут Виолетта. И 7487 — это ее последние 4 номера цифр телефона. Значит, Виолетта, что я могу вам сказать? 11 число, да, это вот именно та дата, когда вы соберетесь и отправитесь в Большой театр оперы и балета, который приглашает вас на балет «Матахари».
2: Мы вас еще раз поздравляем. Я уверена, что здорово там проведете время. Ну а мы скоро вернемся и расскажем, что там намудрил Дональд Трамп в своем очередном проекте.
1: Это просто сказка. Человек с пенсионным возрастом начинает фантазировать
2: А сказка будет ценой в $600 миллионов.
1: Именно.
2: Поэтому обязательно дождитесь, что же там будет.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Володя, не да. В бровь, а в глаз. Вот скажи, как ты представляешь себе идеальный романтический вечер? Ну, наверняка там свечи, оркестр, бальный зал.
2: Ага, да. И рой боевых беспилотников. Я эту новость читал. Вот, которые кружат над тобой под звуки Штрауса. Вик, если мы говорим о романтике, то в Белом доме ее точно нету. Там совсем другое планируют.
1: Да уж, американские СМИ вовсю обсуждают грандиозный проект Дональда Трампа. В восточном крыле резиденции активно строят бальный зал. Оценивают эту скромную, маленькую пристройку в космические 600 миллионов долларов.
2: Да, на самом деле вообще прекрасно. Это ж планировка. Трамп решил совместить приятное с полезным. Помимо паркета для танцев, в проекте предусмотрено помещение для секретной службы, вентиляционная система военного образца, ну, на случай ядерной зимы, и база для беспилотников. Ну, то есть, пока дамы в пышных платьях пьют игристое, за стеной техники заправляют дроны-камикадзе, настоящий бальный хай-тек.
1: Но что? Ну, очень вот. Удобно. Если Трампу не понравится, как кто-то танцует мазурку, он может просто нажать кнопку, и нарушителя так-то вежливо эвакуирует квадрокоптер.
2: Меня в этой истории больше всего умиляет, знаешь что? Финансовый вопрос. Трамп же такой серьезный, успокоил американцев. Он говорит, ни одного цента налогоплательщиков не будет. Вообще за этот балдранодром будут платить его спонсоры.
1: Ну, представляю лицо этих спонсоров. Приходишь ты к президенту, хочешь обсудить снижение налогов для бизнеса, а он тебе. Отличная идея, Джон. С тебя 50 миллионов на хрустальную люстру и противоракетную вентиляцию для моих танцев. Держи лопату.
2: Да, дядюшка Трамп вообще гениальный маркетолог. Ну, строить бункер это скучно и пугает электорат. Поэтому строить надо бальный зал с функциями бункера. А это стильно, роскошно и безопасно. В случае чего можно переждать любой кризис, кружась в танце.
1: Главное, чтобы диджей на этом балу случайно не перепутал пульт от музыки с пультом управления беспилотниками, а то вечер перестанет быть томным.
2: Ну, в общем, американскому президенту спецэффектам не привыкать. Ну, а мы переходим к новостям. Очень скоро мы услышим Яну Довбенко.
1: Да, с нетерпением ждем в нашей студии. Мы же еще целый час проведем вместе с вами. Будем обсуждать очень интересную новость, сладкая или соленая. Проголосуйте в Инстаграме, не забудьте подписаться. И, кстати, в ТикТок тоже заходите, мы будем рады всем нашим новым подписчикам. Поэтому, друзья, это «Как дома» шоу. Володя Николаевич
2: и Вика Красовская. Оставайтесь с нами.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 16 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Куполе. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 19 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как борется с мошенниками и что порадует метеозависимых.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. Документ направлен на ускоренное развитие юго-восточных районов Могилевской области и Поозерья в Витебской области до 2030 года. В этих регионах будут создавать новые предприятия и поддерживать инвестиционные проекты. Для этого из бюджета возместят до 35% затрат на такие проекты, если они привлекают кредиты Банка развития. Власти также профинансируют закупку сельхозтехники и смогут за счет бюджета приобретать скот для сельхозорганизации Могилевщины. Банки Беларуси заблокировали и вернули около 17% похищенных мошенниками у граждан средств за 5 месяцев года. Об этом сообщили в Национальном банке. Такой результат стал возможен благодаря единому механизму безопасности, созданному по указу президента. За прошлый год впервые за долгое время зафиксировано снижение киберпреступлений на 6%. При этом в госрегуляторе подчеркнули, что более 90% успешных краж совершаются, когда человек сам добровольно отдает свои деньги.
0: Новостям в мире.
1: Испания выделит 50 миллионов евро на закупку американского вооружения для Украины. Об этом сообщают СМИ. Деньги выделяются в рамках программы, которую координирует НАТО. Новая сумма станет дополнением к 100 миллионам, которые согласовали в прошлом году. Так, общий вклад Испании в программу достигнет 150 миллионов евро. Отмечу, с 2022 года Испания предоставила Украине военную помощь на сумму почти 3 миллиарда и 800 миллионов евро. Кроме того, в стране прошли подготовку около 9 тысяч украинских солдат. Новостям регионов. В колледже Минской области в этом году примут почти 6500 первокурсников. Наибольшей популярностью пользуются рабочие и технические специальности. Например, Слуцкий государственный колледж планирует зачислить более 280 абитуриентов. Из них почти 50 по целевому направлению. Приемная комиссия работает с понедельника по субботу с 9 до 18 часов без обеда. Документы принимают по 10 специальностям. В лидерах остаются технические направления и сфера переработки. И в завершение выпуска. Завершился один из самых мощных в этом году всплесков солнечной активности. Об этом сообщают российские специалисты. Причиной роста стали две крупные группы пятен. За этот период специалисты зарегистрировали около 140 вспышек. Две из них достигли максимального балла, а также произошла вторая по интенсивности магнитная буря в этом году. Сейчас оба активных центра ушли на обратную сторону Солнца и больше не влияют на Землю.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 91 копейка, евро 3 рубля и 31 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 73 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: О, я знаю, сейчас начнется.
1: Володя, давай. Успокойся. Держи себя в руках,
0: Я готов.
1: На часах 19.09 это говорит о том, что вечер официально распахнул свои объятия. Угу. И мы готовы вкусить все моменты и прелести этого мгновения. И решили обсудить с вами, друзья. Уже, кстати, в Тредсе обсуждаем активно. И сейчас еще и в эфире «Минской волны». Кстати, не забывайте подписываться. Мы есть везде. Сладкое или соленое? Вот представьте ситуацию. Вы пришли с работы, уставший. На столе лежит кусок торта и соленый огурчик. Что вы съедите первым и почему?
0: Это ко мне или к слушателям?
1: Ну, ко всем. Вот к тебе. Давай к тебе сразу.
0: Ну, я, естественно, сразу торт съем.
1: Ну, неправильно.
0: Почему?
1: Ну, это вообще ни по каким нормам не проходит.
0: Никак, да? А я вообще такой ненормальный.
1: Смотри, с детства же учили. Сначала первое, потом второе.
0: Ну, конечно.
1: Ну, смотри, вот давай я прочитаю комментарии наших подписчиков в Тредсе. Огурчик, конечно, нет ничего вкуснее огурчика. Туда Екатерина написала. А еще тоже такое Карина пишет. Сначала огурец, потом торт. Потому что еще с детства учили, что надо первое, а потом десерт. Вот кто-то пишет. Ни то, ни другое. Вот через пару часов приду с работы, очень уставшая, налью себе холодного свекольничка. Торт после жары прям фу. А от соленого огурчика еще больше пить захочется. Мэри Ли 3/6 написала.
0: Ну-ка.
1: Но ты знаешь что, в чем она права? Что не всегда хочется торт в жаркую погоду.
0: Ну,
1: но
0: да.
1: Уже не жара.
0: Ну все.
1: Когда где у вас жарко, Мэри? Еще пишет, торт от соленого огурца отек будет больше.
0: Проснулся, а глаз нет.
1: Вот, сначала торт, финиш огурец. После вкусия должно быть соленым.
0: Видишь, вот, люди тоже на моей стороне.
1: В общем, друзья, пишите, потому что мы все действительно очень разные, и у каждого все свои вкусовые пристрастия.
0: А вдруг у кого-нибудь там, знаешь, будет кремовый огурец. Или
1: ну,
0: наоборот.
1: Нет, давай
0: огуречный торт.
1: Без
0: вот так
1: изысков
0: вот.
1: Таких, но я считаю, лучшая конфета это колбаса.
0: О, лучшая рыба это колбаса.
1: Ну, давай
0: ну,
1: так.
0: Ну, ладно, хорошо.
1: Я, конечно же, на стороне чего-нибудь соленого. Конечно, это образы, собирательные торты и огурец. Может, у вас есть какие-то свои вкусовые пристрастия, которые вы обожаете, со всеми делитесь. И человек, который попробовал, он говорит, да, вау, это действительно очень вкусно. Сейчас гуляет тренд. Был вот особенно, когда жаркий период, все делали коктейль из безалкогольного, пенного, вместе с банановым пюре или банановый коктейль был такой,
0: ну,
1: протеиновый.
0: Ну, так, детское питание.
1: Из детского, еще и как коктейли такие продаются, не хочу бренд называть, тоже
0: знаю,
1: молочки.
0: Тоже, да.
1: В общем, их смешивают и говорят, что это невероятно вкусно. То есть такое сочетание, ну, нетрадиционное, с одной стороны.
0: Я могу тебе сказать, что нетрадиционное вообще сочетание – это сникерс с салом.
1: Вот и такое едят.
0: Вот, едят, и я это пробовал. Могу тебе сказать, ощущение очень интересное.
1: Ну, а по сути, те же сыры с плесенью едят с медом. Это тоже, на первый взгляд, ну, так себе.
0: Ну, а с другой стороны, мы себя просто в высшую кухню отправляем.
1: В общем,
0: понимаешь?
1: Пишите, друзья, ваше мнение, ваше кулинарное пристрастие. Все обсудим, все проговорим. 8029 1010 307 Viber и Telegram.
0: Ждем.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Battle мнений.
1: Ну и приветы прилетают в наши мессенджеры, друзья. Рады, что нас слушают в разных городах любимой Белоруссии. Олеся написала: передайте, пожалуйста, привет Ольге, Валере и Марку из Несвежа. Ребят, всем огромный привет, обожаю Несвеж, люблю вот гулять там. Мне очень нравятся ваши все достопримечательности. Обязательно, кто не бывал там ни разочку, обязательно
2: загляните, да, конечно.
1: И я знаю, что многие даже местные вот не ездят путешествовать по Белоруссии, ну, думают, ну что мы не видели.
2: Там красоты в Несвеже хватает.
1: Ребят, вот ощущение, что ты вот приехал в другую страну, в другое место, и даже почувствовать себя туристом можно в собственном городе.
2: Да, у нас вообще все вот города, это такой, знаешь, музей под открытым небом, потому что все время открываешь что-то новенькое.
1: Да, калейдоскоп, я бы сказала, красок. Но и Ирина написала, наша слушательница по теме, мы сегодня обсуждаем с вами и сладкое, и соленое, что бы вы выбрали, когда пришли с работы. Вот лежит на столе кусок торта или соленый огурец. Что бы вы съели? Ну и, как всегда, мнения разделились.
2: Ирина за меня.
1: Ирина писала: только торт, торт, еще раз торт. Ничего не могу поделать с собой. Если будет условие с огурцом, торт съем с огурцом. И это натолкнуло меня на мысль рассказать вам о необычных сочетаниях в еде, которые стоит попробовать. И это рекомендуют многие повара и люди с таким,
2: ну, а после этого выживаешь вообще?
1: Все живы, ну, написали же, значит, все выжили.
2: Точно, да.
1: Например, бананы в беконе. Ты когда-нибудь ел?
2: Да, а кстати...
1: Пожалуйста.
2: Жареный банан с глазурью я ел.
1: Но они запекаются. Бекон, вот тоненький такой слайс.
2: А, я понял, вот обмотал.
1: Да, да, да, вот так попробуйте.
2: Нет, вот такого нет. Такого у меня

0: хорошо.
1: Вот не было.
0: Следующий.
1: В меню.
0: Кофе со сливочным маслом.
1: Это вообще что такое?
0: Ну, кофе, в кофе добавляется сливочное масло.
1: Это неудача шеф-повара или просто официантка перепутала что-то?
0: Нет, все правильно. Надо заварить крепкий фильтр кофе, добавить кусочек масла и взбить все в блендере. И тогда получится напиток с высоким содержанием жиров и при этом без углеводов. Ну, попробуйте, почему бы и нет?
1: Ну, ладно, сейчас если все... завтра не выйду на работу, имею в виду, именно вот этим я отравился.
0: Хорошо, но ты не отравишься этим 100%, тебе может просто не понравиться, мы же все разные.
1: Переведем, ну, ладно. Хорошо.
0: Ну, а если сейчас же все готовят айс-латте, и я знаю, что делают его из растворимого кофе.
1: Кстати, тоже да, вариант, говорят, пожалуйста, о том, что это намного интереснее и продуктивнее для организма.
0: Ну, шпинатный торт ели все.
1: Ой, все,
0: это
1: конечно.
0: Это уже не эксклюзив, это... мы уже избалованы.
1: Уже морковка, в смысле, уже зайцы, уже такие зайцы, что вот этот шпинат всюду.
0: Хорошо, картофель Давай. Фри с мороженым ел?
1: Нет.
0: Арбуз с хлебом ел?
1: Нет.
0: Белый шоколад с черной икрой, пожалуйста.
1: Это black and white?
0: Ну,
1: это инь-янь, я понял.
0: Ты знаешь.
1: Откуда пошло
0: ну,
1: это
0: и соленые
1: все, да.
0: Огурцы наши любимые с медом.
1: Да,
0: ну,
1: вот это,
0: слышали.
1: Кстати, вот это слышали. И, по-моему, в каком-то из наших заведений, минских именно, был такой проект по поводу того, что попробуйте и поставите звездочку. Если вам понравится, значит, там за счет заведения что-то было.
0: Кстати, Александр написал, да, арбуз с хлебом вполне неплохо, научился у жены. Она из арбузных регионов. Специально так не ем, но сочетание вполне приличное. В общем, ваше мнение,
1: интересно,
0: как всегда,
1: да.
0: Нам важно. Сейчас же сезон все-таки арбузов у нас есть.
1: Начался,
0: ну,
1: да.
0: Ну да, много их привозят да. из разных стран. Пожалуйста, можно точно попробовать. Я думаю, ничего страшного не случится.
1: А можно лично от себя? Вот насчет арбуза. А у меня уже на даче вот уже вот такие вот. Я, правда, знаешь, этот сахарный мальчик, сахарный мальчик вот этот вот, да.
0: Бахчевые культуры, в общем, главное, чтобы выросли, потому что погода не шепчет.
1: Вот я об этом же.
0: Но хочу добавить, что соленое все-таки стоит выбирать после рабочего дня, потому что наш мозг воспринимает это как прелюдию к нормальному ужину, а не пустые калории. Снятие усталости, вот именно натрий помогает восстановить силы быстрее, чем резкий скачок сахара. Вот тебе и торт.
1: Ну, правильно.
0: Нельзя
1: с одной
0: сразу.
1: Стороны, ну, я понимаю, с одной стороны. Но с другой стороны, ну, хочется же. Ну, как себя остановишь? Вот тут написали о том, что мед с огурцом подают в дудутках.
0: Пожалуйста.
1: Вот, да. Я помню, что точно пробовал это. Это точно.
0: Друзья, пишите, необычные да. вкусовые сочетания, что вы выбрали в первую очередь, сладкое или соленое. Может, у вас есть
1: только
0: свой какой-то
1: жертв, знаешь, как
0: супер, да, супер рецепт, который мы озвучим, и все да. останутся здоровыми. Давай так, со здоровым ЖКТ.
1: Хорошо, да.
0: 8029-1010-307, Вайбер, Телеграм.
1: Ждем.
2: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Батл мнений.
1: Что не делай, сладкоежек много. И поэтому могу тебе сказать, что когда ты на твоем рабочем столе вот сейчас вот или огурец, или торт, многие потянулись за тортом.
2: Да, торт действительно, с одной стороны, много помогает снять стресс.
1: Да,
2: во многом,
1: это
2: да.
1: Правда. Гормон радости.
2: Это дофамин. Да. Борется с кортизолом и выигрывает, когда он ест торт. Это как заслуженный приз. Mm-hmm. Вот ты рабочий день отработал, и пожалуйста.
1: Эх, вот тебе медалька шоколадная, да. Или там, не знаю, бисквитная какая-нибудь.
2: Но вот есть слушатели такие, ну-ка, как Михаил, написал: ребят, какой торт на голодный желудок? Я после завода, мне нужно мясо. Mm-hmm. Огурец – это хотя бы шаг в сторону нормальной еды. Михаил, пожалуйста.
1: Да, не знаю. Вот Марина говорит о том, что огурец, вы серьезно? Я пропахала 10 часов, мне нужна глюкоза прямо в крови, прямо сейчас. Торт – моя единственная радость. Вот человек на моей стороне.
2: Ну, давай рациональное мнение. Ну, Елена давай. Написала, только огурчик кисленькое и соленое моментально приводит в чувство после планерок. Да. Торт – это на десерт после борща.
1: О, вот, подвели итоги.
2: Ну, а есть люди, которые суп едят на завтрак. Их, кстати, много.
1: Ну, а почему нет?
2: Нет,
1: ну,
2: для меня это вообще табу, вообще? Никогда. Ну, суп, я вообще в целом суп не люблю, а еще и на завтрак.
1: Да представь, что иногда бывает, что овсянку перелил, больше, чем надо, залил. Вот тебе, пожалуйста, овсяный суп получился.
2: В общем, это вредные советы, вредные рецепты от Володи Николаевича.
1: Неправда, овсяночка хорошо, особенно на вечер иди.
2: Не знаю, это не мой тоже продукт.
1: Ладно,
2: не попал,
1: не твой, да.
2: Не попал ты в мои пищевые пристрастия. Ну, узнаем, погода ли попадет в наши с тобой
1: желающие, да?
2: Настроение. Нет, завтрашнее, да. Потому что совсем скоро будет информация от Белгидромет. Обязательно дождитесь.

0: Day. МВ Радио. О погоде.
1: По информации Белгидромета, завтра 8 июля временами дожди, местами ожидаются сильные дожди и грозы на территории нашей страны. Ветер по юго-западной части сильный, порывистый, днем местами будет очень сильный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 9-16, максимальная днем составит от плюс 14 до плюс 21 градуса тепла.
2: Поговорим про Минск. На эту ночь обещают плюс 14, плюс 12, плюс 14. Юго-западный ветер, облачность и временами дождь. На 8 же число юго-западный ветер плюс 16, плюс 18. Облачность с прояснениями и временами дождь.
1: Но ты знаешь, это повод не грустить, а купить
2: нет.
1: себе либо новый зонтик, либо новый дождевик.
2: Да, мечтаю об этом.
1: Но если у вас нет, позаботьтесь об этом, потому что июль планируется быть достаточно влажным. Ну а мы с вами прощаемся до завтра. Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем хорошего настроения. До свидания.
1: Пока-пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 15 градусов выше нуля. Днем от 14 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Минск 97.4 FM.

0: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 15 градусов выше 0. Днем от 14 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 15 градусов выше 0. Днем от 14 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

В ближайшие сутки в Минской области будет пасмурно, пройдут дожди. Ветер умеренный. Минимальная температура ночью составит около 15 градусов выше нуля. Днем от 14 до 17 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.